0: обеспечить порядок на своих территориях. В Карачаево-Черкесии в новом учебном году откроют 12 новых «Сириус-классов» для одаренных школьников. Работа по поддержке талантливой молодежи ведется по поручению президента России Владимира Путина и предполагает создание в школах профильных классов для одаренных школьников по образовательной модели «Сириуса» с углубленным изучением предметов, приоритетных для развития экономики региона. Сегодня в 6 школах республики уже работают 8 «Сириус-классов». Старшеклассники углубленно изучают математику, физику, химию и биологию по специальным программам центра, занимаются исследовательскими и проектными работами, взаимодействуют с ведущими вузами и предприятиями региона. В новом учебном году откроют 12 профильных «Сириус-классов» в школах Урупского, Зеленчукского, Ногайского, Прикубанского, Усть-Джигутинского и Адыге-Хабльского районов.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в день знаний 1 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 22, облачно. В Карачаевске ночью плюс 13, днем плюс 20-22, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 10, днем плюс 15, облачно. Ожидается дождь, утром возможен туман. В Архизе ночью плюс 11, днем до плюс 15 градусов, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: как сердце хочет.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Сегодня расскажу об одной из самых ярких достопримечательностей города – Черкесска – Устелье Дружбы Народов Карачаево-Черкесии. В 1957 году в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее торжественно отмечали 400-летие добровольного присоединения народов к России. В честь знаменательной даты было принято решение соорудить памятники в трех столицах – в Майкопе, Нальчике и Черкесске. В нашем городе строительство площади и памятника дружбы завершилось в 1979 году. Открыт монумент был 6 ноября первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Всеволодом Мураховским на площади перед спуском в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» по улице Комсомольской. Сегодня этот памятник – самый узнаваемый символ добрососедства и мира нашей многонациональной республики. Бронзовое кольцо диаметром свыше 9 метров окружает 26-метровую бетонную стелу, на которой выгравированы даты 1557-1957 годы. Они символизируют 400-летнюю историю дружбы и сотрудничества между горцами и русским народом. На кольце диаметром 9 метров расположены 7 барельефов. Они отражают основные этапы и повседневную жизнь коренных народов республики. Монумент считается одним из символов Черкесска и даже стал частью его герба. Этот памятник был разработан московскими архитекторами, лауреатом Ленинской премии Игорем Рожиным и Владимиром Шулькиным, а также скульптором Олегом Иконниковым. Кольцо с барельефами для Карачаева-Черкесии было выполнено на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья имени Белашовой, а затем привезено в разобранном виде в Черкесск и смонтировано уже на месте. Стоимость монумента составила 192 тысячи рублей. Строительные работы вел коллектив строительного треста «Севкав Гидроэнергострой». Об Игоре Евгеньевиче Рожине стоит сказать подробнее. Это был выдающийся советский и российский архитектор. В творческой деятельности Игорь Рожин всегда следовал своим главным творческим принципам – ясности основного замысла, скупости средств и внимательной прорисовки деталей. Архитектурное творчество Игоря Евгеньевича охватывает более 75 лет, и всю свою жизнь он оставался человеком Серебряного века, свято исповедуя ценности русской интеллигенции. Еще будучи молодым архитектором, он участвовал в разработке Дворца Советов, неосуществленного грандиозного проекта здания для проведения сессии Верховного Совета СССР. Он же создатель нескольких станций московского метрополитена, стадиона имени Ленина в Лужниках. Именно он спроектировал подмосковный город Зеленоград. А Олегу Иконникову принадлежит авторство «Растальной колонны» на въезде во Владивосток. Ну а монумент «Стелла Дружбы Народов Карачаево-Черкесской Республики», созданный этими выдающимися деятелями, и сегодня является символом нашего города, одной из самых узнаваемых достопримечательностей республиканской столицы и всей Карачаево-Черкесии. Это все, что я успеваю вам рассказать. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104.5 FM.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в День знаний 1 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 22, облачно. В Карачаевске ночью плюс 13, днем плюс 20-22, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 10, днем плюс 15, облачно, ожидается дождь, утром возможен туман. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 15 градусов, облачно, ожидается.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя Республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые куйцух и хаджа, в карачаевских и ногайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и ногайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского рассказ, в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», – гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение.

умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адымиркане, Хатхе, у нагайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. В борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адымиркан от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тамбае, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с военным комиссаром Карачаево-Черкесии Сергеем Белобородовым. Обсудили текущую работу военкоматов по вопросам призыва граждан на срочную военную службу в Вооруженные силы России. Военком отметил хороший уровень межведомственного взаимодействия и патриотический настрой молодежи. Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, допризывная подготовка остаются одними из главных совместных задач. Тимрезов подчеркнул, что ориентирами в этой работе служат примеры воинской доблести как наших уважаемых ветеранов, так и современных защитников Отечества, земляков, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Еще одна ключевая тема встречи – взаимодействие военкоматов с единым региональным штабом по поддержке военнослужащих в зоне СВО и адресное взаимодействие с их семьями. Председатель республиканского правительства Мурат Аргунов провел совещание по вопросу ликвидации стихийных мест несанкционированного размещения отходов. Министр природных ресурсов и экологии Диана Качкарова выступила с докладом об итогах проведения рейдовых мероприятий. Далее обсудили работу по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, контролю санитарного состояния полос отвода автомобильных дорог и соблюдению требований к содержанию мусорных площадок. По итогам совещания был намечен комплекс мер. Главам администрации поручено взять под личный контроль и обеспечить порядок на своих территориях. В Карачаево-Черкесии в новом учебном году откроют 12 новых «Сириус-классов» для одаренных школьников. Работа по поддержке талантливой молодежи ведется по поручению президента России Владимира Путина и предполагает создание в школах профильных классов для одаренных школьников по образовательной модели «Сириуса» с углубленным изучением предметов, приоритетных для развития экономики региона. Сегодня в 6 школах республики уже работают 8 «Сириус-классов». Старшеклассники углубленно изучают математику, физику, химию и биологию по специальным программам центра, занимаются исследовательскими и проектными работами, взаимодействуют с ведущими вузами и предприятиями региона. В новом учебном году откроют 12 профильных «Сириус-классов» в школах Урупского, Зеленчукского, Ногайского, Прикубанского, Усть-Джигутинского и Адыге-Хабльского районов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: в Усть-Жегуте 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с военным комиссаром Карачаево-Черкесии Сергеем Белобородовым. Обсудили текущую работу военкоматов по вопросам призыва граждан на срочную военную службу в Вооруженные силы России. Военком отметил хороший уровень межведомственного взаимодействия и патриотический настрой молодежи. Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, допризывная подготовка остаются одними из главных совместных задач. Тимрезов подчеркнул, что ориентирами в этой работе служат примеры воинской доблести как наших уважаемых ветеранов, так и современных защитников Отечества, земляков, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Еще одна ключевая тема встречи – взаимодействие военкоматов с единым региональным штабом по поддержке военнослужащих в зоне СВО и адресное взаимодействие с их семьями. Председатель республиканского правительства Мурат Аргунов провел совещание по вопросу ликвидации стихийных мест несанкционированного размещения отходов. Министр природных ресурсов и экологии Диана Качкарова выступила с докладом об итогах проведения рейдовых мероприятий. Далее обсудили работу по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, контролю санитарного состояния полос отвода автомобильных дорог и соблюдению требований к содержанию мусорных площадок. По итогам совещания был намечен комплекс мер. Главам администрации поручено взять под личный контроль и обеспечить порядок на своих территориях. В Карачаево-Черкесии в новом учебном году откроют 12 новых «Сириус-классов» для одаренных школьников. Работа по поддержке талантливой молодежи ведется по поручению президента России Владимира Путина и предполагает создание в школах профильных классов для одаренных школьников по образовательной модели «Сириуса» с углубленным изучением предметов, приоритетных для развития экономики региона. Сегодня в 6 школах республики уже работают 8 «Сириус-классов». Старшеклассники углубленно изучают математику, физику, химию и биологию по специальным программам центра, занимаются исследовательскими и проектными работами, взаимодействуют с ведущими вузами и предприятиями региона. В новом учебном году откроют 12 профильных «Сириус-классов» в школах Урупского, Зеленчукского, Ногайского, Прикубанского, Усть-Джигутинского и Адыге-Хабльского районов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в День знаний 1 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 22, облачно. В Карачаевске ночью плюс 13, днем плюс 20-22, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 10, днем плюс 15, облачно. Ожидается дождь, утром возможен туман. В Архизе ночью плюс 11, днем до плюс 15 градусов, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

семей воинов Отечества. Основная тема встречи – поддержка воинов и их семей. В ходе открытого диалога обсудили вопросы, касающиеся социальной защиты военнослужащих, вернувшихся со спецоперации, и их близких. Особое внимание уделили созданию условий для медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий. Говорили о доступности санаторно-курортного лечения, создании реабилитационных центров и необходимости расширения сети учреждений, оказывающих такую помощь. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки ветеранов, поступления и учебы их детей в высших учебных заведениях. Депутаты разъяснили действующие механизмы господдержки и заверили, что все вопросы на постоянном контроле руководства республики, депутатского корпуса и «Единой России». Из Черкесска в зону СВО отправили очередной груз гуманитарной помощи, сформированный по запросам наших бойцов. В партию вошли аккумуляторы, прибор ночного видения, генератор, рации, электроинструменты и продукты. Помощь собрали директор комплексной спортивной школы «Победа», президент Федерации велоспорта Карачаева-Черкесии, депутат Думы Черкесска Азамат Кубанов, совместно с исполнительным директором клуба единоборств «Дикая дивизия» Муратом Салпагаровым и фондом «Ромашка». Добавлю, что вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова. Семьи участников СВО из Карачаева-Черкесии совершили поездку в Республику Северной Осетии Алания. Перед дорогой более 100 прихожан Никольского собора Черкесска совершили молитву вместе со своим духовным наставником Иереем Александром Гуриным. Он передал детям, участников спецоперации, от добровольцев собора канцелярские наборы к школе и прочитал над каждым ребенком молитву на начало нового учебного года. Семьи героев посетили Аланский Богоявленский женский монастырь, а также Аланский Свято-Успенский монастырь и достопримечательности Куртатинского ущелья. Паломничество завершилось посещением мемориального комплекса, посвященного памяти жертв теракта 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане. Поездка была организована добровольцами и духовенством Никольского собора Черкесска при содействии Фонда защитники Отечества и Комитета семей воинов Отечества по Карачаево-Черкесии. В городах и районах республики прошел масштабный благотворительный марафон «Копилка Победы». Местом проведения концертов были выбраны дворцы культуры. Главными почетными гостями стали земляки, которые принимали участие в специальной военной операции. На мероприятии присутствовали представители органов власти, общественных, волонтерских организаций, местные жители. На благотворительных концертных программах звучали душевные и проникновенные песни о воинской доблести и героизме российских военнослужащих, а также красочные хореографические постановки о единстве и сплоченности многонационального российского народа. В память о земляках, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, были объявлены минуты молчания. Марафон «Копилка Победы» проведен в рамках всероссийской акции «Мы вместе» при поддержке Единого регионального штаба помощи военнослужащим и членам их семей при главе Карачаева-Черкесии. А все вырученные средства будут направлены на нужды наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаева-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: В Архизе 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В канун нового учебного года в Дагестане проходит масштабная акция «День открытых дверей по бесплатной проверке зрения у детей». Акция проходит в Дагестанском центре микрохирургии глаза в Каспийске и Махачкале, а также во всех детских поликлиниках. В Минздраве Дагестана отметили, что проверка зрения перед началом школьных занятий – необходимая мера. 1 сентября школьники столкнутся с повышенными зрительными нагрузками – чтением, письмом, работой за интерактивными досками и персональными компьютерами. По результатам осмотра офтальмологи дадут родителям индивидуальные рекомендации по гигиене зрения и при необходимости назначат лечение или коррекцию. Ингушетия. С 25 по 28 октября в Ингушетии состоится международный кинофестиваль «Золотая башня». Показы пройдут на более чем 10 киноплощадках республики. В конкурсную программу фестиваля войдут игровые, документальные и анимационные ленты российских и зарубежных кинематографистов. Победители будут определены в 9 номинациях. Заявки на участие принимаются до 10 октября. Кабардино-Балкария. Первый в России региональный центр компетенции социальной архитектуры появился в Кабардино-Балкарии. Опыт республики станет моделью для других регионов страны. Ключевым партнером центра стал Институт социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей». Центр займется внедрением социального проектирования в работу властей, муниципалитетов и общественных организаций. В числе стратегически значимых направлений работы центра – социальная реабилитация ветеранов СВО, система контроля в частном секторе детского спорта и творчества, перезапуск домов культуры и библиотек, региональный стандарт гостеприимства и так далее. Карачаево-Черкесия. Маршруты Карачаево-Черкесии вошли в топ-5 лучших направлений для трекинга в России. Тибердинский национальный парк и Бадукские озера заняли 5-е место в зрительском голосовании телеканала «Моя планета» и проекта «Отдых в России». В пятерку лучших также вошли Приэльбрусье, Большая Байкальская тропа, Акемская тропа и Боткинская тропа. Северная Осетия. 15-летний житель селения Карман-Синдикау Дегорского района Северной Осетии Ахсар Урумов вырастил тыкву весом 709 килограммов. Юный растениевод 3 года увлекается выращиванием гигантского овоща и в этом году добился впечатляющего результата. Огромная тыква имеет окружность 461 сантиметр, а ее поперечный размер составляет 318 сантиметров. Нынешний вес тыквы может оказаться неокончательным. Ее пока не сорвали, и она продолжает набирать вес. Чудо-тыкву планируют представить в Москве на ВДНХ. Ставропольский край. Ставропольский краевой театр кукол откроет юбилейный 90-й сезон первым в регионе кукольным шествием. Оно пройдет в Ставрополе 5 сентября. У здания театра на проспекте Октябрьской революции пройдет большой праздник с интерактивными площадками, кукольным шествием, театрализованным концертом и премьерой нового спектакля. Это первое в Ставропольском крае кукольное шествие с участием артистов театра, сказочных героев, студентов, артистов филармонии. Помимо большого праздника для гостей и жителей города, коллектив театра подготовил премьеру спектакля «Кот в сапогах» по мотивам сказки Шарля Перро. Чечня. Новый пешеходный бульвар протяженностью почти 2 километра с зонами отдыха и фонтанами введут в эксплуатацию в Грозном в 2026 году. Он станет одним из ключевых проектов благоустройства нового района имени Владимира Путина. Бульвар объединит 2 крупные мечети и станет визитной карточкой застраиваемой территории. Здесь также будут оборудованы современные зоны отдыха, установлены 7 фонтанов, выполнено озеленение и смонтировано современная система освещения. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

0: Как можно простить врагу? Как не перейти черту? Как?
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: на 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Сегодня расскажу об одной из самых ярких достопримечательностей города – Черкесска – Устеле Дружбы Народов Карачаево-Черкесии. В 1957 году в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее торжественно отмечали 400-летие добровольного присоединения народов к России. В честь знаменательной даты было принято решение соорудить памятники в трех столицах – в Майкопе, Нальчике и Черкесске.

Гравированы даты 1557-1957 годы. Они символизируют 400-летнюю историю дружбы и сотрудничества между горцами и русским народом. На кольце диаметром 9 метров расположены 7 барельефов. Они отражают основные этапы и повседневную жизнь коренных народов республики. Монумент считается одним из символов Черкесска и даже стал частью его герба. Этот памятник был разработан московскими архитекторами, лауреатом Ленинской премии Игорем Рожиным и Владимиром Шулькиным, а также скульптором Олегом Иконниковым. Кольцо с барельефами для Карачаева-Черкесии было выполнено на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья имени Белашовой, а затем привезено в разобранном виде в Черкесск и смонтировано уже на месте. Стоимость монумента составила 192 тысячи рублей. Строительные работы вел коллектив строительного треста «Севкав Гидроэнергострой». Об Игоре Евгеньевиче Рожине стоит сказать подробнее. Это был выдающийся советский и российский архитектор. В творческой деятельности Игорь Рожин всегда следовал своим главным творческим принципам – ясности основного замысла, скупости средств и внимательной прорисовки деталей. Архитектурное творчество Игоря Евгеньевича охватывает более 75 лет, и всю свою жизнь он оставался человеком Серебряного века, свято исповедуя ценности русской интеллигенции. Еще будучи молодым архитектором, он участвовал в разработке Дворца Советов, неосуществленного грандиозного проекта здания для проведения сессии Верховного Совета СССР. Он же создатель нескольких станций московского метрополитена, стадиона имени Ленина в Лужниках. Именно он спроектировал подмосковный город Зеленоград. А Олегу Иконникову принадлежит авторство «Растальной колонны» на въезде во Владивосток. Ну а монумент «Стела дружбы народов Карачаево-Черкесской республики», созданный этими выдающимися деятелями, и сегодня является символом нашего города, одной из самых узнаваемых достопримечательностей республиканской столицы и всей Карачаево-Черкесии. Это все, что я успеваю вам рассказать. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104.5 FM.

0: «Маяки-5».
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении, статус ветерана боевых действий, все льготы от Министерства обороны Российской Федерации, единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей, зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Сегодня расскажу об одной из самых ярких достопримечательностей города – Черкесска – о стеле дружбы народов Карачаево-Черкесии. В 1957 году в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее торжественно отмечали 400-летие добровольного присоединения народов к России. В честь знаменательной даты было принято решение соорудить памятники в трех столицах – в Майкопе, Нальчике и Черкесске. В нашем городе строительство площади и памятника дружбы завершилось в 1979 году. Открыт монумент был 6 ноября первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Всеволодом Мураховским на площади перед спуском в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» по улице Комсомольской. Сегодня этот памятник – самый узнаваемый символ добрососедства и мира нашей многонациональной республики. Бронзовое кольцо диаметром свыше 9 метров окружает 26-метровую бетонную стелу, на которой выгравировано

рельефами для Карачаева-Черкесии была выполнена на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья имени Белашовой, а затем привезено в разобранном виде в Черкесск и смонтировано уже на месте. Стоимость монумента составила 192 тысячи рублей. Строительные работы вел коллектив строительного треста «Севкав Гидроэнергострой». Об Игоре Евгеньевиче Рожине стоит сказать подробнее. Это был выдающийся советский и российский архитектор. В творческой деятельности Игорь Рожин всегда следовал своим главным творческим принципам – ясности основного замысла, скупости средств и внимательной прорисовки деталей. Архитектурное творчество Игоря Евгеньевича охватывает более 75 лет, и всю свою жизнь он оставался человеком Серебряного века, свято исповедуя ценности русской интеллигенции. Еще будучи молодым архитектором, он участвовал в разработке Дворца Советов, неосуществленного грандиозного проекта здания для проведения сессии Верховного Совета СССР. Он же создатель нескольких станций московского метрополитена, стадиона имени Ленина в Лужниках. Именно он спроектировал подмосковный город Зеленоград. А Олегу Иконникову принадлежит авторство «Растальной колонны» на въезде во Владивосток. Ну а монумент «Стелла дружбы народов Карачаево-Черкесской республики», созданный этими выдающимися деятелями, и сегодня является символом нашего города, одной из самых узнаваемых достопримечательностей республиканской столицы и всей Карачаево-Черкесии. Это все, что я успеваю вам рассказать. Ждите новые программы уже завтра на КЧР-ФМ 104.5 FM.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Символ нашей Родины. В Карачаево-Черкесии широко отметили День государственного флага России. Патриотизм не на словах. Какие стратегии обсуждались на совещании советников в региональный фестиваль? От поплавка «Как во семье» – проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться – советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Тиберде полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил земляков с Днем Знаний. Рашид Темрезов отметил: «Дорогие школьники и студенты, уважаемые педагоги, родители и все, кто связан с системой образования, сердечно поздравляю вас с Днем Знаний. Для первоклассников сегодня звучит первый звонок. Для выпускников начался отчет последнего учебного года, а для студентов еще одна ступень к профессии. Желаю каждому из вас найти свое призвание, не бояться трудностей и верить в свои силы. Особые слова благодарности нашим учителям и наставникам. Ваш труд – это фундамент, на котором строится будущее республики. Сегодня мы продолжаем обновлять школы, оснащать их новым оборудованием, поддерживать педагогов и внедрять лучшие практики. Эти задачи – часть общественной и государственной стратегии. Дорогие ребята, пусть этот учебный год станет для вас временем открытий и побед. От вашего упорства сегодня зависит, какой будет наша республика завтра». Говорится в поздравлении Рашида Темрезова. Система образования Карачаево-Черкесии готова к новому учебному году. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов. 1 сентября в республике за парты сядут более 57 тысяч школьников, из них почти 6 тысяч первоклассников. Начнут учебный год и студенты колледжей и вузов республики. В Карачаево-Черкесии свои двери откроют более 300 образовательных организаций, в том числе школы, детские сады, организации дополнительного образования и колледжи. Глава республики отметил, что все учреждения принимала специальная межведомственная комиссия, которая учитывала целый спектр вопросов и, прежде всего, обеспечение безопасности детей и всех участников образовательного процесса. Пристальное внимание уделили безопасности в День знаний. В дни голосования на выборах в Госдуму 18, 19 и 20 сентября в Карачаево-Черкесии будут работать два временных избирательных участка. Первый будет находиться в республиканской больнице. Здесь проголосовать смогут пациенты и медперсонал. Второй временный участок откроют на курорте Архыз по адресу: село Архыз, туристическая деревня Романтик, улица Горная, дом 1. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Меня все так же зовут Анна Гончарова, и мы продолжаем наш цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Уже не первый год мы работаем, и наша работа совместная направлена на разъяснение правил дорожного движения, разъяснение норм законодательства в сфере безопасности дорожного движения, ну и, конечно же, мы всеми силами стараемся внести свой вклад в снижение аварийности на дорогах и нашей республики, и нашей страны. На это, конечно же, работает огромное количество структур, в первую очередь Госавтоинспекция, безусловно. Реализуются мероприятия государственных, федеральных, региональных программ и национальных проектов, безусловно. Меняется дорожная инфраструктура, совершенствуется, принимаются локальные решения на уровне муниципалитетов, администрации, но без нашей с вами дисциплины ситуация не будет меняться коренным образом. Поэтому мы продолжаем разъяснять вам отдельные аспекты. В этом году мы уже говорили и о безопасности детей, подводили итоги, объясняли и раскрывали основные аспекты аварийности. Почему происходят аварии, как это происходит. Говорили о нетрезвых водителях, о нарушителях скоростного режима, о тех, кто игнорирует сигналы светофора, о правилах выпаса животных. Конечно же, мы говорим и о том, как пройти обучение на право вождения, получение водительского удостоверения, как регистрировать транспорт, как установить в рамках законодательства газобаллонное оборудование, как оказать первую помощь. Все это в наших еженедельных радиопрограммах. Ну а сегодня мы будем говорить о том, что такое опасное вождение. Почему правила дорожного движения запрещают частые маневры? Вот такой термин, он достаточно, ну, молодой, наверное, опасное вождение. Вот ему и будет посвящена наша сегодняшняя радиопередача. Все мы, конечно же, понимаем общественную значимость такой проблемы, как опасное вождение. Термин мы сегодня, кстати, разберем. Ну и понимаем, что, конечно же, такое вождение, такая манера вождения провоцирует дорожно-транспортные происшествия. А это, в свою очередь, травмы, жертвы человеческие, ну и материальные убытки, безусловно. Сегодня гость в нашей эфирной студии – старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Мы благодарим вас за то, что вы пришли. Ну и давайте начнем разбираться, что такое опасное вождение и есть ли такой термин в правилах дорожного движения.
1: Ну, знаете, давайте разберем по порядку. Направление этого понятия действительно интересное, относительно недавно появилась, да, квалификация. Если углубиться, то, можно так сказать, на наших дорогах мы очень часто наблюдаем, замечаем водителей, которые действительно немного создают такие аварийные ситуации, агрессивно себя ведут на дорогах. Давайте же разберем, что можно отнести к понятию агрессивного вождения, то есть это опасного вождения, да, это может быть маневр езды на транспортном средстве с нарушением безопасности на дороге, нарушением правил безопасности дорожного движения, это которые создают опасность для самого водителя, который управляет транспортом, и также для других участников дорожного движения, и пассажиров, и пешеходов, в том числе, не будем забывать о них тоже, они являются участниками дорожного движения. И это может привести к серьезным авариям и, к сожалению, травмам, если об этом не задумываться. Вы знаете, опасное вождение – это термин, если будем же разбирать его, он указан в пункте 2.7 правил дорожного движения Российской Федерации, постановление правительства от 30.05.2016 года за номером 477.
0: То есть, получается, такой термин в правила дорожного движения был введен только 10 лет назад. Но это очень важная тема. Хорошо. Вообще, есть ли какое-то определение, да, что такое опасное вождение, да, чтобы понимать, какие критерии?
1: Ну, под опасным вождением можно понимать как неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом нарушений, если это действие повлекли создание водителем ситуации, при которой движение иных участников дорожного движения было остановлено или же привело к дорожно-транспортным происшествиям, создающие, в общем, угрозу получению травм людей, водителей, пассажиров, как уже ранее перечисляли.
0: Ну или повреждения, да, уже повреждения транспортных средств,
1: там, сооружений, грузовых транспортных, и, в общем, причинение материального ущерба, скажем так.
0: Итак, вот в пункте 2.7 ПДД указано: опасное вождение — это когда водитель многократно, больше двух раз подряд, совершает действия, создающие угрозу ДТП. А именно, вот что делает водитель, повторяющиеся вот эти движения, благодаря чему, да, можно уже квалифицировать его действия как опасное вождение?
1: Давайте разберем поподробнее. Это, наверное, поведение водителя на транспорте, да, которое, чтобы было, скажем так, понятно простым языком для наших радиослушателей. Это в первую очередь непосредственно это частое перестроение в дорожном потоке машин. Да,
0: вот эти шашечки,
1: Да, если говорить, чтобы было понятно простым языком, это машина как игра в шашки, да, что он передвигается
0: виляет
1: с места на место,
0: вряд.
1: Да, не отдавая отчет, не осознавая, допустим, дальнейшие последствия, которые могут быть, да, не рассчитывая там боковой интервал до транспорта, не расстояние до впереди идущего транспорта. То есть есть такие водители, кто действительно, они не оценивают ситуацию, а просто вот им захотелось резко перестроиться, они увидели там пространство.
0: Пустое место.
1: Да, и, соответственно, решили, не отдавая отчет последствиям, которые могут быть. Но давайте напомним и не будем забывать, каждый раз мы призываем наших водителей, каждый раз мы напоминаем, что это дорога, это транспортные средства, а дорога, как известно, ошибок не прощает. Поэтому, садясь за руль транспортного средства, прежде всего нужно запомнить раз и навсегда, что нужно соблюдать, прежде всего, это правила дорожного движения. Uh-huh. Они придуманы не просто так. Думать о своих маневрах, о своих последствиях.
0: Что будет дальше? Ну вот, кстати, я посмотрела в правилах дорожного движения, мы вот говорим о частом перестроении, да, в плотном потоке машин, вот тех самых шашечках. В правилах написано, что если движение интенсивное, то менять полосу движения, пункт 9.4 правил, разрешает только, чтобы повернуть, развернуться, остановиться или объехать препятствие. То есть, если плотный поток транспорта идет, перестроение разрешается только для вот этих маневров. Остановиться, развернуться, повернуть или объехать препятствие. Какие еще действия, да, повторяющиеся, входят в понятие опасное вождение?
1: Ну, давайте еще рассмотрим. Это помимо того, что водители перестраиваются, да, резко, как мы уже сказали, в транспортном потоке. Это есть такие водители, которые очень часто явление, прижимаются к другим транспортным средствам, скажем так, не соблюдая боковой интервал, не соблюдая дистанцию впереди идущего транспортного средства, которые сокращают в разы действительно дистанцию, ну, скажем так, очень близко стоят друг к другу, находятся.
0: То есть, получается, или сбоку, или сзади не соблюдается интервал и очень близко к другим транспортным средствам. Вот такие водители, опасные водители, скажем так, прижимаются.
1: Да, есть такое, действительно. Это распространяется не только на водителей там, легковых, грузовых, транспортных средств. Также это очень распространяется на водителей мотоциклов, которые очень часто не соблюдают боковой интервал. То есть, как бы...
0: Это тоже опасный,
1: да,
0: маневр.
1: Да, транспорт у них маневренный, скоростной, скажем так, да, относительно мало, занимающий мало места, и, соответственно, водители...
0: Они пытаются между двумя, да, полосами проскочить,
1: верно, быстрее,
0: и очень близко.
1: Чтобы быстрее проехать, сократить там расстояние, и очень зачастую, да, совершенно не думая о последствиях, которые могут быть.
0: А вот те, кто перестраивается и не соблюдает преимущество, да, то есть преимущество, мы помним, да, имеет тот человек, который уже движется в этом ряду, а те, кто перестраивается, вот, очень часто бывает так, просто вклиниваются, не соблюдая вот это правило, да, то есть по правилам дорожного движения, напомним, чтобы перестроиться в другой ряд, надо пропустить транспорт, движущийся уже по этой полосе движения, а потом уже совершать маневр. Перед этим, конечно же, показав поворотником, если там его нет, если это мотоцикл, например, то жестом руки, свое намерение перестроиться. То есть, опять же, вот эти граждане, которые занимаются и практикуют опасное вождение, они, вот, собственно говоря, не соблюдают вот это правило преимущества людей, которые уже движутся по этому ряду. Хорошо, какие еще маневры вот в понятие опасное вождение входят?
1: Давайте еще также напомним, что не будем забывать про резкое торможение транспортного средства. Угу. То есть, если водитель едет и по каким-то причинам, да, он там увидел людей впереди него, какое-то препятствие или транспорт, который резко затормозил. Может, он просто так решил, ему захотелось резко остановиться, резко нажимает на педаль тормоза, машина, соответственно, резко останавливается. Угу. Поэтому, как мы говорили ранее, о необходимости соблюдения дистанции до впереди идущего транспортного средства. Потому что, вы знаете, кто ездит на машине, тот меня поймет. Я думаю, вы тоже являетесь автолюбителем, вы так тоже точно поймете. На работу, с работы, когда большой поток машин идет, соблюдать действительно как бы расстояние, дистанцию тяжело.
0: И чем больше она, тем лучше.
1: Тяжеловато, да. Но вы, я думаю, вспомните, что бывали такие ситуации, когда в городе, за городом машина, допустим, на светофоре быстро едет, не успевает на светофор, резко останавливается.
0: И движущиеся
1: сзади, да, и только за счет того, что вы соблюдали правила дорожного движения, соблюдали дистанцию, вы успеваете среагировать и остановить свое транспортное средство.
0: И вот, кстати, вот этот маневр, да, очень часто используют вот автоподставщики, вот те самые, да, о которых говорили определенное время, сейчас законодательство ведет к тому, что, да, совершенствуется, чтобы защитить граждан от вот этих автоподставщиков, которые подстраивает аварии для того, чтобы получить выплаты, да, там, вымогать эти выплаты потом у человека, который оказывается виновным. Вот как раз этот маневр, да, то есть резкое движение и быстро по тормозам, и человек просто въезжает сзади в другой автомобиль, вот этот маневр, да, резкая остановка, как раз-таки он очень-очень часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Хорошо, другие моменты, которые входят в понятие опасного вождения, мы напомним, что это несколько раз повторяющиеся одно или то же действие, или весь комплекс вот этих действий, или некоторые из них. То есть, когда несколько, тогда это вот уже опасное вождение. Что-то еще мы забыли или нет?
1: Не будем забывать. Давайте, наверное, посмотрим, разберем еще один такой момент в этом термине. Это есть водители, которые мешают другим водителям завершить обгон, либо же начать обгон, либо же его завершить. То есть,
0: просто из своей вредности.
1: Просто из своей вредности человек выходит на обгон, включает сигнал поворота, что он будет осуществлять маневр обгона. И то транспортное средство, которое бывает зачастую, к сожалению, это не редкость, но имеет место быть, и человек, как вы сказали, из своей вредности просто начинает тоже увеличивать скорость, не давая осуществить маневр либо обгона.
0: Или тоже идет на обгон
1: перед ним. Или тоже идет на обгон. К сожалению, но такое тоже имеет место быть, поэтому будем призывать наших автолюбителей все-таки уважать друг друга на дорогах, быть взаимовежливыми.
0: Хорошо. Как определяется, опасное вождение или нет? Есть ли какие-то признаки?
1: Наверное, мы с вами разберем, что поведение водителя, которое угрожает жизни и здоровью, да, это уже можно отнести к опасному вождению, к опасной езде.
0: Это важный признак.
1: Это важный, да. Основной, я думаю, в приоритете, который... То есть водитель, если умышленно совершает один или несколько опасных маневров за короткое время, или начинающий водитель забыл там включить поворотник, опасным вождением это не может быть считаться. Не будем путать, да?
0: То есть получается, когда уже опытный такой водитель целенаправленно за короткое время несколько раз вот совершает эти поступки. Хорошо, давайте продолжим, что относится к опасной езде, какие моменты, какие действия.
1: Разберем поподробнее, Анна. Я думаю, что к этим моментам можно отнести такие нарушения, как превышение скорости, это вождение с прерыванием установленных лимитов скорости, да, то есть если стоит где-то ограничение, транспортное средство, лицо, которое ему управляет, то есть может как специально, заведомо он знает, обратил внимание на указанный знак, да, ограничение скорости, превышает скорость, то есть игнорирует правила дорожного движения, Российской Федерации, и, соответственно...
0: Это уже потенциальная опасность.
1: Это уже потенциальная
0: опасность. Поэтому это тоже опасное вождение. Дальше.
1: Можно также отнести это опережение транспортных средств в запрещенных местах. Это обгон на участках, где запрещено правило обгонять. Это опасные маневры, частое перестроение без необходимости, как мы уже говорили ранее, да, то есть игра в шашки на дорогах, грубо говоря, резкое торможение перед другими водителями. И также можно отнести это неправильное маневрирование, резкие повороты, да, неожиданные изменения полосы движения без предупреждения. То есть ехал человек по правой полосе, водитель ему захотелось, он резко перестроился на левую или же наоборот.
0: А еще круче, если через две или три полосы.
1: Тоже такое тоже бывает.
0: Одномоментно, да, не поэтапно получается, а сразу вот поперек дороги через две-три полосы перестраиваются.
1: Ну, также это игнорирование знаков и сигналов светофора. То есть человек, когда подъезжает, допустим, к светофору, он видит, горит желтый свет, и он понимает, что да, сейчас там буквально доли секунд загорится красный свет. То есть целенаправленно человек нарушает, едет на запрещающий сигнал светофора. То есть получается, идет нарушение правил дорожного движения целенаправленно. Не будем об этом забывать. Как говорил ранее, это несоблюдение дистанции или бокового интервала. То есть это недостаточное расстояние до впереди идущего автомобиля, что может привести к столкновению, да, созданию дорожно-транспортного происшествия. Это, как сейчас модно говорить, езда с применением дрифта. Участие в уличных гонках или соревнованиях на дорогах общественного пользования также считается, что по правилам дорожного движения Российской Федерации это опасным вождением. К сожалению, имеет место быть и у нас в городе. Бывает такое, что собираются молодые люди и устраивают, скажем так, небольшие соревнования, да?
0: Свою удаль молодецкую демонстрируют.
1: Показательного характера, да, к сожалению.
0: Ну и, собственно говоря, вот те моменты, которые мы уже обозначали. Хорошо, друзья, мы продолжаем. Напомним, что сегодня мы обсуждаем опасное вождение, что это такое, как это прописано в правилах дорожного движения, какие маневры, да, мы узнали, что это и несоблюдение правил, скорость, нарушение правил скорости, бокового интервала, интервала между автомобилями, это и вот эти перестроения, препятствия движению других транспортных средств и так далее. Скажите, пожалуйста, вот на практике, да, сфотографировать вот случаи вождения опасного невозможно, потому что мы сказали, что это несколько нарушений, которые вот, ну, там, за короткий период происходят. Поэтому я так понимаю, что ваши коллеги, сотрудники ДПС, как раз-таки и доказывают вот эти факты. Как это документируется, доказывается и так далее, да, потому что наверняка водитель будет препятствовать, будет отпираться и говорить, что я вот все соблюдаю. Как это документируется, доказывается этот факт, а позже перейдем уже и к штрафным санкциям. Хорошо.
1: Давайте по порядку. Сейчас, как уже сказали, да, 21 век. На дворе везде оборудованы многие домовладения, дорожные, дороги наши оборудованы камерами видеонаблюдения. То есть, которые позволяют...
0: Доказать не так сложно,
1: да,
0: уже.
1: Не будем забывать про тот же безопасный город. Не будем забывать...
0: То есть это не только вот эти камеры фотофиксации.
1: Совершенно
0: ПДД,
1: верно,
0: да, да, которые вот все знают и видят, где они и что. Есть еще вот эта целая система наблюдения за общественным порядком. Это вот безопасный город и другие, да, системы, которые есть у МВД и других структур.
1: Совершенно верно, потому что камеры безопасного города, они, к сожалению, не везде есть, не везде охватывают. Но при... возможности, как бы инспектору госавтоинспекции не составит труда. Начнем с малого, прежде всего, если патрульное транспортное средство, да, дорожно-патрульной службы оказалось где-то неподалеку, в патрульных транспортных средствах установлены видеорегистраторы, которые осуществляют запись непрерывно, это спереди, сзади. Если машина такого, скажем, водителя, который, как мы говорили, осуществляет опасную езду, агрессивное вождение, попадает под обзор, да, видеокамер патрульного автомобиля. То есть, как бы доказательная база уже есть, это что, как вы говорите, будет отпираться. То есть фото-видеофиксация, уже есть нарушение зафиксировано. Поэтому как бы особого труда не составит инспектору составить протокол, чтобы зафиксировать нарушение. И копия остается у водителя на руках.
0: Ну и в обычном порядке, если водитель не согласен, он, конечно же, имеет право оспорить протокол или постановление, может подать жалобу, делается это на имя начальника подразделения госавтоинспекции, которая выписывает штраф. Кстати, заявление можно отправить через сайт автоинспекции на странице приема обращений. На это есть 10 дней с даты постановления. Ну, либо можно уже оспаривать в суде. Давайте разберем штрафы, наказания. Раз в правилах дорожного движения есть такой пункт, как опасное вождение, наверняка есть и штрафные санкции. По какой статье штрафуют за опасное вождение? Доказанное, задокументированное и так далее.
1: Ну, за доказанное, задокументированное опасное вождение предусмотрено, устанавливается наказание в виде административного взыскания. Это Кодекс административных правонарушений по статье 12.38, которая по законодательству должна предусматривать следующие виды наказания за опасное вождение. Это за первое нарушение водитель будет оштрафован на сумму от 3 до 5 тысяч. Повторный инцидент будет уже рассматриваться вплоть до лишения водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
0: То есть от 3 до 5 тысяч за первый случай, а дальше уже и лишение водительского удостоверения. Но давайте вспомним, что все-таки, да, опасное вождение подразумевает несколько сразу нарушений. Можно привлечь водителя, и такое бывает на практике, за каждое из этих нарушений, я так понимаю, да? Вот если, например, нарушение скорости, то за нарушение скорости, если за нарушение там правил проезда перекрестка, за это. Давайте подробнее разберемся, где и какие штрафные санкции есть. То есть водители должны понимать, что если они решаются на опасное вождение, штрафов может быть несколько сразу. И это, конечно, очень больно ударит по карману. Давайте.
1: Действительно так, Анна. И если водитель откажется уступить дорогу машине или автобусу, иному транспортному средству с включенными, допустим, проблесковыми маячками, да, со спецсигналом, у которого имеется приоритет движения, да, то данного водителя могут привлечь к ответственности по части 3 статьи 12.14 КУАП РФ.
0: Там или предупреждение, или уже штраф около 500 рублей.
1: Совершенно верно. Также могут привлечь по части 1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
0: Дальше. Также есть штрафы, которые гораздо больше за предоставление приоритета автомобилю полиции, госавтоинспекции, скорой помощи, МЧС, пожарной охраны, аварийно-спасательной службы, у которой включен синий маячок или маячки красного и синего цвета и звуковой сигнал, то здесь уже штрафные санкции до 10 тысяч рублей. Да, это вот такая достаточно тоже новая, свежая норма. То есть если, например, скорая помощь едет на вызов или полиция едет на вызов на происшествие или пожарная машина, если вы не уступили сигнал, штраф до 10 тысяч рублей. Давайте помнить об этом. Дальше мы будем говорить о других штрафных моментах. Если в результате перестроения вы окажетесь на полосе встречного движения или на трамвайных путях встречного направления, данное деяние инспектор тоже может трактовать по части 4, статья 12.15 КУАП. В этом случае штраф до 7,5 тысяч рублей. Если это вот встречная полоса, да, аспекты какие-то мы напоминаем, если при объезде препятствия допускаете выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, здесь штраф от 1,5 до 2250 рублей. И водители крупногабаритных грузов или тихоходного транспорта, это трактор, экскаватор, асфальтоукладчики, вне населенного пункта, если станут препятствовать обгону, что создаст угрозу безопасности его водителя, могут оштрафовать также от 1000 тысячи до 1500 рублей. Если в результате резкого торможения вы причините вред здоровью человека, вас привлекут к ответственности по статье 12.24 КоАП Российской Федерации. Здесь штрафные санкции больше. За причинение легкого вреда здоровью штраф от 3750 до 7500 рублей. За причинение вреда здоровью средней тяжести штраф от 15 до 37500 рублей. Вот так серьезно возросли штрафы. Ну и, друзья, лишение прав. Лишение водительского удостоверения – это тоже еще одна очень серьезная мера, которая позволяет все-таки наказывать вот водителей, которые ездят опасно, да. Опять же, мы, собственно говоря, вот об этом говорим. Вот как раз-таки о лишении водительского удостоверения, лишение прав за опасное вождение. Станислав, я хочу, чтобы мы здесь подробно объяснили. Ну, то есть, получается, если такой водитель остановлен, вот, да, там, например, за 3 минуты, что наблюдали там сотрудники ДПС за его маневрами, они там насчитали 5, 7, 10 нарушений, грубейших нарушений, наверняка будут лишать. Вот хочу, чтобы мы с вами прояснили здесь, как это происходит.
1: Давайте, да, давайте, Анна, поподробнее. Начнем с того, что за некоторые виды, как вы сказали, нарушений могут квалифицировать как опасное вождение в соответствии с пунктом 2.7 правил дорожного движения. И таких водителей могут лишить водительских прав. Такое станет возможным, если вас привлекут к административной ответственности за следующие проступки. То есть вы не пропустили автомобиль полиции, да, как было сказано ранее, а транспорт государственной инспекции, скорой помощи, транспорт МЧС, пожарные, то есть оперативных служб, машины, которые спешат на помощь к людям, да, с включенными проблесковыми маячками.
0: Здесь лишение на срок?
1: Здесь начнем с того, что оно может квалифицироваться по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. И здесь предусмотрено лишение на срок от 6 месяцев до 1 года. Такое же наказание в виде прав, лишения прав предусмотрено, если вы не уступили дорогу машине без специальных цветовых схем и надписей, но с включенными синими маячками. Здесь предусмотрено статьей 12.17 Кодекса о административных правонарушениях по части 3. И также идет лишение права за отказ предоставить приоритет транспортному средству. Также не будем забывать, что по аналогичной статье, но по 4 части статьи 12 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации, если ваше перестроение привело к тому, что вы окажетесь на полосе встречного движения или трамвайных путях встречного движения, вас могут оштрафовать или лишить также права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.
0: Но мы сейчас говорим как раз-таки вот о тех случаях, когда выезд на полосу встречного движения запрещен. Здесь там сплошная или двойная сплошная линия разметки. Вот об этом обязательно помнить. Ну а за повторное нарушение будет лишение уже на год и даже может быть уголовная ответственность. Санкции там от 200 до 300 тысяч, либо лишение дохода, который осужденный зарабатывает за 1-2 года, и право работать на некоторых должностях, заниматься определенным видами деятельности до 3 лет. Также есть обязательные работы, принудительные работы, ну а для особо, скажем так, бессовестных нарушителей, тех, кто ездит опасно, много, неоднократно и очень много нарушает, предусмотрено даже лишение свободы до 2 лет. Вот такие моменты, друзья. Время нашего эфира подходит к завершению, и я хочу, чтобы мы систематизировали все то, что мы сегодня услышали об опасном вождении. Станислав, вам финальная возможность рассказать, что важно запомнить об этом виде, ну, нарушения, скажем так, опасного, социально опасного поведения на дороге.
1: Давайте быстро пробежимся, освежим память нашу и напомним, что опасное вождение по закону — это когда водитель более 2 раз подряд нарушает правила дорожного движения, то есть маневрирование, перестарение, при этом создает угрозу создания дорожно-транспортных происшествий. Не будем об этом забывать. Штраф за опасное вождение есть? Нет, но есть неправильное перестроение и маневрирование, которое предусматривается также законодательством об административных правонарушениях, составляет штраф может быть оплачен со скидкой 25%, не будем забывать, в первые 30 дней. И может он составлять от 500 рублей до 1500 рублей.
0: Такие нарушения не фиксируют камеры, но инспекторы дорожного движения бдительны и могут зафиксировать это. Сейчас видео и фотофиксация есть. Ну и если вы не согласны, можете обжаловать через суд, а лучше не допускать таких случаев, чтобы вообще прецедент возникал. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Черкесске 265-888. 265-888. Реклама на 104,5.

0: монеток, пассажиры, это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя Республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые Куйцух и Хаджа, в карачаевских и нагайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и нагайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского «Рассказ», в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», — гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адымеркане, Хатхе, у нагайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. Борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адымеркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Ну что, наступила осень, 1 сентября, день знаний на календаре. Поздравляем всех тех, кто сел за парты на студенческую скамью. Пусть новый учебный год будет ярким, веселым, полным новых знаний, открытий, успехов. Ну и, конечно же, поменьше сложностей на этом замечательном пути. Меня зовут Анна Гончарова. Мы открываем большой информационный час. Это программа, в которой мы по традиции много говорим, рассказываем, информируем. Начинаем с новостей, рассказывая о том, чем живет республика в этот замечательный день, какие важные, интересные события происходят, анонсируем яркие предстоящие события, ну и беседуем. Беседуем в эфирной студии с гостями, экспертами разных сфер и направлений. Ну и, друзья, сегодня в сфере нашего внимания перевозка детей. Не просто перевозка детей, а перевозка детей организованными группами. Мы будем говорить в том числе и о школьных перевозках, о безопасности детей. Начался новый учебный год, это значит, что больше станет мальчишек и девчонок на дорогах, в транспорте в том числе, а кого-то будут подвозить автобусами. О том, какую работу госавтоинспекция проводит в этом направлении, чтобы обеспечить максимально по возможности безопасность детей, особенно организованные перевозки детей к местам обучения, экскурсий и других мероприятий. Вот об этом мы будем говорить с экспертом. Все это минут через 10. Ну а пока давайте узнаем, что важного и интересного происходит. Услышим новости. Ну и мы начинаем прямо сейчас. Итак, друзья, день знаний сегодня, и президент Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с этим праздником. Президент отметил, что он искренне рад поздравить с Днем знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников. Начало учебного года – это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения. Отдельные теплые поздравления первоклассникам, а их в России в этом году около 1,5 миллиона. Для них начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Школа – это не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий. Хочу пожелать вам больших успехов, а ваши мамы, папы, бабушки и дедушки пусть всегда вас поддерживают. Это поздравление Владимира Путина с Днем знаний. Ну и глава Карачаево-Черкесии поздравил земляков с этим важным днем, с Днем знаний. Рашид Тимрезов подчеркнул: дорогие школьники, студенты, уважаемые педагоги, родители и все, кто связан с системой образования, сердечно поздравляю вас с Днем знаний. Для первоклассников сегодня прозвучал первый звонок, для выпускников начался отчет последнего учебного года, а для студентов еще одна ступень к профессии. Желаю каждому из вас найти свое признание, не бояться трудностей и верить в свои силы. Особые слова благодарны глава региона выразил учителям и наставникам. Вы не просто даете знания, вы воспитываете личности, прививаете любовь к родной культуре, уважение к старшим и чувство ответственности. Ваш каждодневный труд – это фундамент, на котором строится будущее республики. Сегодня в Карачаево-Черкесии многое делается для того, чтобы образование становилось доступнее и современнее. Мы продолжаем обновлять школы, оснащать их новым оборудованием, поддерживать педагогов и внедрять лучшие практики. Эти задачи – часть общей государственной стратегии, и мы последовательно их решаем. Дорогие ребята, пусть этот год станет для вас временем открытий и побед. Стремитесь к знаниям, будьте любознательными, уважайте учителей и помогайте друг другу. От вашего упорства сегодня зависит, какой будет наша республика завтра. Желаю всем здоровья, счастья, успехов в новом учебном году. С праздником! Это поздравление главы региона Рашида Тимрезова. Его также подписали спикер регионального парламента Александр Иванов и председатель правительства Мурат Аргунов. Система образования Карачаево-Черкесии к новому учебному году готова. 1 сентября в республике за парты сели более 57 тысяч школьников. Из них почти 6 тысяч – первоклассники. Начали учебный год студенты колледжей и вузов. В Карачаево-Черкесии свои двери открыли более 300 образовательных организаций. Это школы, детские сады, организации дополнительного образования и колледжи. Отметим, что все учреждения принимала специальная межведомственная комиссия
комиссия, которая учитывала целый спектр вопросов и, прежде всего, обеспечение безопасности детей и всех участников образовательного процесса. Но и отдельное пристальное внимание уделили безопасности непосредственно в День знаний. Друзья, еще одна важная дата отмечается сегодня – День государственности Кабардино-Балкарской республики. Глава Братской Карачаево-Черкесии от себя, от имени нашего региона поздравил главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и, конечно же, всех жителей этого региона. Отметил, что этот праздничный день символизирует мудрость предков, избравших путь мира и созидания. Он олицетворяет нерушимое единство и сплоченность народов Кабардино-Балкарии, которые сохранили свою самобытность, язык и культуру, и сегодня уверенно строят общее будущее на родной земле. Кабардино-Балкария по праву занимает достойное место в жизни Северного Кавказа и всей России. Республика динамично развивается, реализуются крупные инвестиционные проекты, укрепляется промышленный потенциал и агропромышленный комплекс, активно развивается туристическая отрасль. За этими успехами талант и трудолюбие всего многонационального народа Кабардино-Балкарии. Наши республики связывает общая история, культурные традиции, искренняя дружба, проверенная временем. Мы высоко ценим сложившееся между нашими регионами плодотворное сотрудничество и стремимся к тому, чтобы эти узы крепли из поколения в поколение. В этот праздничный день поздравляю каждого жителя Братской Республики. Желаю крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и уверенности в завтрашнем дне. А прекрасной Кабардино-Балкарии добра и процветания. Напомним, Кабардино-Балкария отмечает сегодня День Республики, ну и мы искренне поздравляем нашу Братскую Республику. Сегодня школьный звонок прозвенел для 18 тысяч детей республиканской столицы, и из них более 1700 первоклашек. Глава мэр города Черкесска Алексей Баскаев посетил линейку праздничную в третьей школе, поздравил учеников, учителей, родителей с началом Нового года. И, кстати, в третьей школе в этом году открылся кадетский класс. Такие же предпрофильные классы впервые появились во второй школе, восьмой школе Черкесска и лицее номер 15. В кадеты сегодня посвятили более сотни ребят. В этом учебном году, как и прежде, огромное внимание будет уделяться развитию индивидуальных результатов ребенка, патриотическому воспитанию, профориентации, изучению истории нашей великой страны России. Друзья, хочу рассказать о том, что два временных избирательных участка будут работать в Карачаево-Черкесии в дни голосования на выборах в Государственную Думу. Они образованы на территории Черкесска и Зеленчукского района. Временный избирательный участок номер 250 будет находиться в медучреждении в Республиканской больнице по адресу Черкесск, улица Гвардейская, 1. Проголосовать, не покидая рабочее место, здесь будет возможность у персонала больницы исполнить свой гражданский долг. Прямо в больнице смогут и подсказать. Для удобства граждан, отдыхающих и работающих на всесезонном курорте Архыз в Зеленчукском районе, будет работать еще один временный избирательный участок номер 251 по адресу село Архыз, туристическая деревня Романтик, улица Горная, дом 1. Напомним, что также продолжается прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. В нашей республике уже подано свыше 11 800 таких заявлений. Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать на выборах депутатов Госдумы, если местонахождение избирателя в дни голосования 18, 19 и 20 сентября не совпадает с местом регистрации. Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения доступна с 3 августа по 14 сентября через портал Госуслуги. Также это можно сделать в территориальной избирательной комиссии или через МФЦ, а с 9 по 14 сентября непосредственно в участковой избирательной комиссии. В преддверии начала нового учебного года и празднования Дня Республики и Дня города Черкесска, это, напомню, 5 сентября, Управление ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике призвало проявлять особую бдительность и гражданскую ответственность, если вам стало известно о совершаемых или готовящихся противоправных действиях, в том числе террористического характера, незамедлительно сообщайте по телефону доверия Управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии, номер в Черкесске 26 70 70.
Телефон работает круглосуточно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются. Друзья, напомню, что продолжается масштабная подготовка к празднованию Дня Республики и Дня города Черкесска. Основные торжественные мероприятия состоятся в субботу, 5 сентября. Ну а в канун этого дня, в пятницу, пройдет общереспубликанский субботник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Приглашаются коллективы, организации, учреждения и просто неравнодушные граждане. Обращайтесь в администрацию своего населенного пункта, там вам обязательно расскажут, где необходимы ваши добрые руки. Начало субботника в пятницу, 4 сентября в 14:00. Давайте сделаем нашу республику и любимый город краше к их праздничным датам. Друзья, ну и еще одна завершающая новость этого дайджеста. В российских школах в течение сентября будут звучать добрые, вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Вместо звонков в российских школах решили внедрить, пока только в сентябре, мелодии, такие как «Дважды два четыре», «Первоклашка» и «Учат в школе». А еще новая песня, современная, точнее, песня, песня первых, которую написал Денис Майданов. Инициатор – это Центр всестороннего развития детей «Прогресс». Друзья, для тех, кто сегодня не услышал первый звонок, у нас будет одна из самых лучших, на мой взгляд, песен о школьной поре. Давайте немножечко поностальгируем, а школьникам и студентам мы желаем прекрасного начала и великолепного учебного года. Пусть знания даются легко, родителям, педагогам терпения и сил.

0: Ну что, друзья, мы рады приветствовать в нашей эфирной студии. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. И мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Встречаемся здесь, в этой эфирной студии, еженедельно. Обсуждаем актуальные вопросы в сфере безопасности дорожного движения. Узнаем мы не только о текущей работе, но а также напоминаем правила, друзья, да, регламентирующие те или иные сферы. Очень часто мы с вами, обычные участники дорожного движения, забываем об элементарных правилах безопасности, где-то не соблюдаем, где-то нарушаем. Это нехорошо. Ведь все-таки от того, насколько каждый из нас с вами будет ответственно относиться к своим обязанностям, в том числе на дороге, очень многое зависит. Зависит жизни других людей. Поэтому, друзья, здесь надо быть аккуратнее. Мы сегодня будем говорить об организованной перевозке групп детей автобусами. Все-таки учебная пора. Все у нас вновь возобновляется, меняется. Ну и, конечно же, друзья, о безопасности детей на дорогах надо заботиться. Мы отдельные эфиры посвящаем воспитанию, да, в родителях законопослушного поведения. Напоминаем о том, что есть определенные правила перевозки детей личным транспортом. Да. Призываем, конечно же, использовать детские удерживающие устройства, соответственно, возрасту. Рассказываем, как их подобрать, как установить в автомобиле, как приучить ребенка. Ну и сегодня мы хотим уделить отдельное внимание вот как раз-таки организованным перевозкам. Да. Мы будем говорить о том, когда дети подвозятся к учебным заведениям и обратно, да, то есть везут их в школы обратно, к месту проведения соревнований, на экскурсии, на досуговые мероприятия и так далее. Ведь здесь, друзья, все не просто так, не просто, да, можно посадить детей в автобус и просто поехать, куда заблагорассудится. Здесь есть достаточно большое количество правил, нюансов, которые надо соблюдать, но и в конечном итоге это все призвано обеспечить безопасность наших детей, групп детей в поездках. Сегодня мы будем беседовать со специалистом. К нам в студию пришел старший государственный инспектор группы технического надзора отдела надзора управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Магомед Матакаев. Магомед Адильгиревич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Друзья, я хочу напомнить, что мы не только беседуем, но и готовы отвечать на ваши вопросы. Если нужны уточнения, пояснения или есть какой-то вопрос, который непосредственно вас интересует, можно адресовать его в письменном виде на страницу нашей радиостанции КЧРФМ ВКонтакте, в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Пишите, пожалуйста, будем рады ответить на ваши вопросы. Ну вот я к гостю. Магомед, скажите, пожалуйста, новый учебный год – это, знаете, головная боль не только для родителей и педагогов, но и, знаете, время повышенной ответственности и бдительности и для сотрудников госавтоинспекции. Вот по линии непосредственно организованной перевозки групп детей какая-то работа была проведена к этому времени, к этому важному этапу?
1: Конечно, работа проводится сотрудниками госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. На постоянной основе проводится проверка технического состояния и документации школьных автобусов. А перед началом учебного года весь автопарк, скажем так, школьных автобусов был проверен с должностными лицами. Были проведены профилактические беседы.
0: А вот автобусы как проверяют, да? То есть это какие-то технические характеристики уточняются, проверяются, скажите, пожалуйста.
1: Проверяются, да? Техническое состояние,
0: документы.
1: Документация, действующий полис ОСАГО, действующая диагностическая карта, наличие ремней безопасности, огнетушителей, аптечек, все, что необходимо для перевозки групп детей.
0: Ну что, мы сегодня будем подробнее разбираться, что необходимо для того, чтобы организовать перевозку групп детей. Да, мы все-таки будем подразделять перевозки на те, которые осуществляют частные организации, да, скажем так, и организации образовательные. Вот, кстати, что касается школьных автобусов непосредственно, да, я думаю, что ни для кого не секрет, что в последние годы действительно колоссальная работа была проведена, да, если во многих школах никогда вообще не было личного автотранспорта, то сейчас практически во всех школах региона, да и страны, во многих школах уже есть собственные автобусы, и что очень радует, что это абсолютно новенькие автобусы, которые приходят в рамках национальных проектов, государственных, федеральных программ, и этот новый транспорт, абсолютно новый, исправный технически, да, оснащенный по современным требованиям, именно он участвует в организованной перевозке групп детей. Это тоже лишние баллы, да, в копилку безопасности наших детей в рамках перевозок. Хорошо, давайте поговорим о том, какими документами регулируются требования к перевозке, организованной перевозке групп детей, какими постановлениями или законами, может быть.
1: Так, организованная перевозка групп детей осуществляется в строгом соответствии с постановлением правительства от 2 июня 2026 года за номером 680.
0: Это свежее постановление, да. Если 26-й год.
1: Да, оно вступило с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года.
0: То есть это совершенно новый документ. Значительные ли в нем изменения или все-таки не так много изменений? Может быть, на что-то мы могли бы обратить внимание о том, какие есть новшества, нововведения в этом документе?
1: Нововведений не так много, но одно из, я перечислю, если в случае места начала организованной перевозки является территория, на которой введен режим военного положения, режим контртеррористической операции или режим чрезвычайного положения, уведомление о перевозке может подаваться в произвольной форме или в сокращенные сроки по сравнению со сроками, если территориальным органам Министерства внутренних дел Российской Федерации согласована возможность направления таких уведомлений о перевозке с учетом указанных особенностей их подачи.
0: То есть, друзья, это вот те изменения, которые продиктованы нынешними реалиями, да, если введен режим военного положения, да, так точно он называется, то требования к организованной перевозке групп детей, они упрощаются, все это делается, наверное, для того, чтобы, ну, максимально быстро организовывать какие-то перевозки, вывозить, перевозить детей в целях их безопасности. Хорошо, новое постановление вступило в силу, постановление от этого года, но, как специалист сказал, что основные требования к организованной перевозке групп детей практически не изменились. Давайте тогда поговорим о том, что необходимо для того, чтобы организовать перевозку групп детей, да, может быть, какое-то техническое оснащение или какие-то атрибуты. Давайте их вот перечислим, что должно быть в автобусе, чтобы он был допущен к перевозке детей, групп детей.
1: Один из обязательных требований оснащения автобуса – это опознавательный знак перевозка детей в виде квадрата желтого цвета, который установлен спереди и сзади автобуса.
0: Угу. Кстати, вот такие желтые опознавательные знаки, да, с детьми, да, желтый фон и дети, да, там, да, получается, спереди и сзади. И вот такие дорожные знаки, они очень хорошо видны. И если я не ошибаюсь, то, ну, вот на расстоянии там 10, 15, 20, 30, может быть, даже 50 и 100 метров, ну, в принципе, где-то до 100 метров, наверное, можно хорошо разглядеть. То есть это еще один дополнительный опознавательный знак, который позволит другим участникам дорожного движения обратить внимание на это транспортное средство и снизить все-таки скорость. Хорошо, давайте продолжим. Есть ли какие-то требования к скорости? Очень интересно об этом знать.
1: Скорость движения автобуса, осуществляющая организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 км в час. Кроме того, на крыше автобуса должен быть установлен маячок оранжевого цвета, который позволяет видеть всем участникам дорожного движения, что с ними в потоке движется автобус, перевозящий детей.
0: То есть, получается, вот этот маячок, он на крыше для чего? Для того, чтобы и спереди, и сзади встречный транспорт, попутный транспорт по бокам, да, если там пересечение перекрестки, он привлекает к себе внимание со всех, собственно говоря, сторон. Не только знак перевозка детей, но и маячок, ограничение скорости, ну и еще целый ряд машин. Периодически мы вот вот видим, что детей перевозят с сопровождением патрульных автомобилей. Да, вот здесь тоже очень интересно. Не всегда так бывает. Когда все-таки патрульные автомобили, сотрудники госавтоинспекции сопровождают группы детей? Это какие-то привилегированные дети или нет? Или как нет, здесь регулируется?
1: Если организованная перевозка групп детей осуществляется тремя и более автобусами, организаторами перевозки подается заблаговременно уведомление в госавтоинспекцию для предоставления сопровождающей патрульной машины.
0: То есть, получается, это большая группа детей. Вот здесь, собственно, все становится ясным. Если один автобус или два автобуса, перевозка осуществляется по правилам, естественно. Если три или более автобусов, то тогда патрульные автомобили сопровождают такие колонны, скажем так, для того, чтобы еще больше привлечь внимание, обеспечивать максимальную безопасность такой группы детей. Хорошо, давайте поговорим о том, что какие есть, да, правила. Вот, может быть, о самих автобусах. Мы вот говорим, что сейчас автопарк школьных автобусов значительно обновлен. А вот что касается, ну, частного автотранспорта, да, какие технические характеристики должны быть соблюдены, чтобы такой автобус был допущен к перевозке детей?
1: Техническое состояние, самое главное, должно соответствовать правилам дорожного движения. Исправный должен быть транспорт, своевременный, проведен технический осмотр, наличие действующего полиса ОСАГО, наличие ремней безопасности сидений.
0: То есть не только у водителя, да, получается? Сейчас требования такие, что каждый ребенок должен быть пристегнут, то есть на каждом кресле. А допускается ли перевозка детей стоя, вот когда они группой в автобусе едут?
1: Категорически запрещена.
0: То есть, если ребенок не поместился, да, на него не хватило кресла, надо еще один автобус
1: еще
0: брать.
1: Один автобус, угу.
0: Но это строгие требования. Хорошо. Давайте вот, наверное, разберем вот такую практическую ситуацию. Ну, скажем, класс решил съездить, ну, в горы на экскурсию, да. Решили, собрались не школьным автобусом, да. Решили нанимать какой-то автобус, собрали деньги родители, решили, ну, осуществить вот такую экскурсионную поездку, да. Как нужно действовать? Расскажите, пожалуйста, чтобы вот и детям обеспечить безопасность и закон не нарушить.
1: Если поездка осуществляется на территории одного субъекта, заявка подается не позднее за 24 часа до начала организованной перевозки. Если поездка осуществляется в другой субъект, то заявка направляется за не позднее, чем за 48 часов.
0: То есть, получается, 48 часов, если это в другой субъект, если на территории одного региона, то за сутки получается, да? Хорошо, как выбрать перевозчика, да? Вот, ну, группа родителей решила, вот, как вы, есть ли какой-то реестр перевозчиков, или просто уже непосредственно проверять документы на месте, когда уже договариваетесь? Как действовать здесь? Как удобно получать.
1: Есть реестр перевозчиков, которые прошли лицензию, получили, имеют право перевозить детей. Они направляют договор фрахтования, заполняют заявку.
0: Скажите, вот эти документы, заявки и так далее, это родители заполняют, школа заполняет, или все-таки уже сам перевозчик по закону должен озаботиться вот этими документами, наличием их?
1: Перевозчик направляет, вне зависимости от школы, либо частный.
0: То есть и школы, для школ, да, тоже такие требования, если выездное какое-то мероприятие, то...
1: Они на официальном сайте госавтоинспекции заполняют заявление, после чего оно попадает на сайт сотрудников госавтоинспекции, где сотрудник рассматривает и принимает решение допустить либо отказать.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, а вот за сутки, да, по территории одного региона, за двое суток, если в другой регион, если перевозка, поездка дальняя, да, как действовать? Можно ли ехать непрерывно, да, долго? Мы напомним, что все-таки новые современные технические средства, они оснащены тахографами, они оснащены системами ГЛОНАСС, да, и опять же помним, что есть ограничения для водителей, например, да, те же самые водители большегрузного транспорта, да, мы сейчас знаем, что многие аварии случались из-за того, что хотелось больше заработать, быстрее доехать до пункта назначения, многие водители пренебрегали отдыхом. Возможно ли такая ситуация в случае перевозок детей, да?
1: Ну, в случае, если организована перевозка в соответствии с графиком движения от пункта отправления до пункта назначения время следования автобуса превышает 4 часа, то в состав такой группы детей не допускается включение детей возрастом до 7 лет.
0: Угу.
1: Так, кроме того, у нас в ночное время запрещена перевозка групп детей, за исключением, если не осуществляется подвоз к вокзалу, в аэропорт.
0: То есть, смотрите, в ночное время перевозки детей запрещены, но есть исключения. Если, например, рейс ночной, да, или поезд отбывает там в ночное время и никак нельзя переместить на другое время, только в таком случае разрешается подвозить детей, ну, в аэропорт или к железнодорожному вокзалу непосредственно вот в это ночное время. А так все-таки надо стараться осуществить перевозку в дневное время. Если придется ехать далеко, то придется останавливаться на ночлег, размещать детей, отдыхать, водитель отдыхает, дети отдыхают, и на следующий день они уже будут продолжать поездку. Это такие правила. Скажите, пожалуйста, а вот что касается состава детей, вот мы начали говорить о том, что если больше 4 часов поездка, то допускаются дети не младше 7 лет. Здесь, собственно говоря, понятно, да, маленькие дети очень по-разному переносят дорогу, и тяжело бывает, и плохо может быть, поэтому если дорога дальняя, детки должны быть постарше. Кто сопровождает и кто несет ответственность за детей, которые едут группой?
1: Если в случае, если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждого предназначенного для посадки, высадки дверей автобуса. То есть, если одна дверь, минимум один сопровождающий должен находиться в автобусе. Если две двери, у каждого выхода должен располагаться один сопровождающий.
0: Угу. А что касается медиков, здесь тоже есть определенные требования. Конечно, в идеале медицинский работник должен быть в каждом таком автобусе, где перевозятся дети. Да? Бывают автобусы крупные, там 40 человек, да? Бывает, может быть, даже больше. Понятно, что кому-то может понадобиться медицинская помощь. Опять же, сопровождающие, это, как правило, кто-то из педагогов, и бывает так, что и родители в том числе. Бывают сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники. Да? Если мы, вот, например, говорим, хочется вспомнить, да, о таком моменте, да, о котором многие дети наверняка мечтают, но не у всех такая мечта осуществляется, да, кремлевские елки, да, давайте вспомним, многие дети усердно учатся, мечтают, стараются попасть на кремлевскую елку в Москву, но кому-то очень везет, да, и когда из нашего региона в том числе осуществляется перевозка, да, счастливчиков везут, там и медики, и педагоги, и воспитатели, и сотрудники органов правоохранительных сопровождают ребят. И здесь тоже соблюдаются, да, несмотря на то, что расстояние достаточно дальнее, ну и такие поездки тоже бывают. Но вот больше, да, по практике, по вашей, куда чаще, да, в дальние поездки или по региону, или, может быть, соседние субъекты подаются заявки в нашем регионе непосредственно?
1: Большинство заявок у нас по территории республики подается, ну и в соседние республики тоже. Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Краснодарский край.
0: А куда чаще всего ездят? По каким-то достопримечательностям, туристическим зонам? Больше это туристические, наверное, поездки или отдых, санатории?
1: И туристические территории, и концерты, мероприятия какие-то, соревнования.
0: Угу. То есть совершенно разные, но больше все-таки по соседним субъектам получается из практики. Хорошо, давайте поговорим о том, как регламентировано то, кто едет в автобусе, да, какие-то списки, может быть, нужно составлять, как это делается.
1: Организатор перевозки составляет список лиц помимо водителя, которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки, включающий в том числе детей, указанных фамилии, имя, отчество, возраст, дата рождения ребенка, а также номера контактных телефонов их родителей, сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имя, отчество и номера контактных телефонов. Медицинский работник с указанием также фамилии, имя, отчество и номера телефона.
0: Угу. Если вдруг какие-то изменения... Это к заявке присоединяется этот документ.
1: Да.
0: Если происходят какие-то изменения, заболел, поменялся ребенок, да, какие-то обстоятельства изменились, об этом тоже госавтоинспекцию надо уведомить?
1: Да. Уведомление направляется либо в телефонном режиме, что какой-то из детей там не смог по какой-либо причине поехать. чтобы мы были в курсе, что...
0: А для чего вообще вот такая подробная, да, подробное такое описание, зачем госавтоинспекции такие данные? Ну, как смею предположить, да, что в случае, если вдруг какие-то неприятности в дороге случатся или дорожно-транспортное происшествие, то у государственной службы, у госавтоинспекции будет уже информация о том, да, сколько детей

0: Неприятности, которые на дороге, к сожалению, бывают, друзья. Давайте, да, вспомним историю, да, хронику происшествий. К сожалению, бывают такие случаи, когда это ДТП с участием автобусов, которые перевозили детей, это, конечно, особенно горько. Очень горько, конечно. И очень не хочется, чтобы такие случаи повторялись. Именно для этого есть целый свод правил, которые регламентируют перевозку групп детей автобусами. Мы так понимаем, что, знаете, вот о чем хотелось бы сказать... О водителях. Вот я хочу спросить, поговорить, и, может быть, мы вот подробнее об этом. Водители тоже не все, и не каждый может быть допущен к управлению автобусом, который перевозит детей. Во-первых, это отдельная категория в водительском удостоверении, но в последние годы ужесточал здесь законодатель требования, да, какие-то требования к стажу водительскому и так далее. Давайте, может быть, об этом подробнее поговорим. Какой водитель может быть допущен к перевозке группы детей автобусом? Вот так сформулирую. Формулирую свой вопрос.
1: К водителю требования, имеющие на дату начала организованной перевозки групп детей, стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D и не имеющие ни одного года за последние 2 лет лишения, допустим. Угу.
0: Никаких нарушений, да, у него не должно быть в последние 2 года грубых нарушений грубых правил нарушений, дорожного, да, движения.
1: Угу. Прошедший предрейсовый инструктаж соответствует правилам обеспечения безопасности перевозок. Ну и в принципе...
0: Угу. Ну и не привлекавшийся, да, в течение года до начала вот этой перевозки какой-то административной ответственности, не лишенный права управления транспортом, не было у него там всяких административных арестов, судимости и прочего. То есть получается вот такие моменты. Хорошо, что должен иметь при себе водитель, да, который вот перевозит детей? Какие документы, какой пакет документов у него должен быть?
1: Водитель обязан иметь при себе договор фрахтования. Документ, составленный в произвольной форме, содержание сведений о маршруте перевозки, в том числе пункте отправления, промежуточных пунктах посадки-высадки детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке групп детей, пункте назначения, местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха и ночного отдыха.
0: Ну, если это многодневные поездки. Хорошо, если отправление автобуса задерживается, что делать, как действовать? Надо ли уведомить госавтоинспекцию, если вот какие-то форс-мажорные обстоятельства возникли?
1: Осуществляющих организованную перевозку групп детей, организатор перевозки уведомляет об этом родителей или законных представителей детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке групп детей, а также подразделение госавтоинспекции, если им принималось решение о сопровождении данных автобусов патрульным автомобилем.
0: Угу. То есть, если небольшая задержка, там, полчаса-час, и не предусматривалось сопровождение патрульным автомобилем, то, в принципе, можно не уведомлять, но пакет документов должен быть. Давайте еще уточним один момент. Да? Мы сказали выше, что автобус должен быть оснащен ремнями безопасности для безопасности детей. Должны ли дети быть пристегнуты во время всей поездки?
1: Во время движения...
0: Вопрос у всех, да, возникает.
1: Во время движения автобуса дети должны быть пристегнутыми к креслам ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством эксплуатации транспортных средств. Контроль за соблюдением указанного требования возлагается на сопровождающих лиц.
0: Угу. Скажите, если в ходе перевозки, да, такой автобус будет остановлен сотрудниками госавтоинспекции на посту или дежурящими, если будут выявлены какие-то нарушения, перевозку могут прекратить, да, то есть могут остановить такую перевозку, и что будет в такой ситуации, да, если вдруг там нет документов, автобус технически неисправен, может быть, водитель нетрезв, да, это вот, наверное, самый такой страшный возможный нюанс, который бывает, да, что бывает, перевозку остановят?
1: Конечно, перевозку остановят, вызовут другой транспорт, который заберет детей, а водителя привлекут к административной ответственности.
0: Угу. Какие требования вот к подменному транспорту? Да? То есть, получается, в дороге по факту, ну, может быть, занять несколько часов. Да? Какие требования здесь есть? Как это будет происходить на практике?
1: При прибытии подменного автобуса подменный водитель документы переделываются на нового водителя.
0: Передают.
1: Передаются, угу, да, водителям, соответствующим старшим ответственным за организованную перевозку групп детей. Составляется акт замены автобуса. или водителя.

0: Водителя в произвольной форме с указанием причины замены автобуса водителя, дата, время замены, и фамилия, имя, отчество, и контактный номер телефонов.
1: Угу. Хорошо, вот много достаточно правил, серьезные правила и к водителям, и к техническому оснащению транспортного средства, да, даже элементарно там и маячок, который на крыше должен быть, специальные знаки, ограничение скорости, время перевозки, большой пакет документов, уведомления госавтоинспекции, договор фрахтования, списки и так далее, но все-таки нарушают. Какая ответственность предусмотрена для тех, кто нарушает правила организованной перевозки детей, групп детей автобусами?
0: Ответственность за нарушение требований к организованной перевозке групп детей автобусами установлена статьей 12.23 Кодекса об административных правонарушениях, так как часть 3 этой статьи устанавливает ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилам дорожного движения в виде административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей, на должностных лиц 25 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч рублей.
1: Угу. Серьезные штрафные санкции. Ну что, друзья, что еще хотелось бы проговорить? Есть профилактические мероприятия, которые госавтоинспекция часто проводит. Да, мы сегодня уже узнали, что в преддверии нового учебного года проводились мероприятия непосредственно в учебных заведениях. Да, давайте вот об этой профилактической работе поговорим. Ведь не только, да, карает госавтоинспекция, скажем так, нарушителей, но в большей степени настроена на профилактическую, разъяснительную работу. Расскажите об этих профилактических мероприятиях, как называется профилактическое мероприятие. Ну, смею предположить, да, автобус, наверное, да, если это автобус, это, наверное, автобус. Давайте поговорим, цели, задачи, как проходит это мероприятие, какие цели преследует.
0: В целях предупреждения и пресечения нарушения правил дорожного движения Российской Федерации, требований нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, повышения безопасности и профилактики аварийности на автотранспорте, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Карачаево-Черкесской Республики, регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Автобус». В сентябре у нас запланировано второй этап оперативно-профилактических мероприятий «Автобус».
1: А первый этап перед новым учебным годом как раз, да, я так понимаю, проходит? Или нет, или весной?
0: Весной у нас был.
1: То есть это двухэтапное профилактическое мероприятие. На что обращаете внимание в ходе профилактического мероприятия?
0: При проведении мероприятия сотрудники госавтоинспекции будут обращать особое внимание на соответствие норм технического регламента школьных автобусов, оснащение транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, техническими средствами контроля за соблюдением водителем режима движения, труда и отдыха, то есть тахографами, оснащение ремнями безопасности, оснащение аппаратурой спутниковой навигации.
1: Ну и, собственно, все, о чем мы говорили. Итак, друзья, мы вот сегодня подробно разбирали правила перевозки групп детей автобусами. Ну и самое главное, да, если вы отправляетесь в поездку, проверяйте транспортное средство, на котором поедете вы или ваши дети, или группа ваших детей, класс, коллектив, секция спортивная и так далее, и так далее. А перевозчик, напомним, должен обязательно подать уведомление в госавтоинспекцию. Как это, кстати, осуществляется? Через интернет?
0: Да, официальный сайт госавтоинспекции, раздел «Уведомления о перевозке групп детей». Заполняются все необходимые графы и отправляется заявка.
1: Ну, те, кто занимаются этим на постоянной основе, знают, как это делается. Не пренебрегайте правилами, это очень важно. Тем более, что это бесплатно, насколько я понимаю.
0: Конечно.
1: Уведомить госавтоинспекцию, иметь уведомление, не иметь никаких проблем, соблюдайте законы и обеспечивайте безопасность. Друзья, мы вот завершаем наш радиоэфир. Я к гостю хочу обратиться с возможностью дать ему финальное слово, и чтобы он обратился к нашим радиослушателям по теме сегодняшнего, собственно, общения, ну и, может быть, сверх нее вообще в целом с призывом соблюдать ПДД.
0: Уважаемые жители и гости нашей республики, от лица госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике обращаемся к вам с настоятельной просьбой соблюдать правила дорожного движения, особенно при перевозке детей, пассажиров. Ведь с началом учебного года на дорогах значительно возрастает количество юных участников дорожного движения, и их безопасность напрямую зависит от вас.
1: Ну что, друзья, всецело присоединяюсь. Давайте будем внимательными. Больше стало транспорта. Многие из каникул вернулись в города и села. Больше детей. Дети пошли в школу. Поэтому тоже отдельное внимание пристальное. Давайте будем осторожны, аккуратны и взаимно вежливы. Не забывайте соблюдать правила перевозки детей. Кстати, вообще в целом о вопросах обеспечения безопасности детей в рамках дорожного движения мы будем говорить уже в ближайшем эфире. В четверг в 12:45 не пропустите. Ну а сегодня все. Гости благодарим за ценную информацию. Спасибо. До новых встреч.
0: До свидания.

0: 105.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Ставки 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Усть-Жегуте, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Хасавюрте распахнула свои двери новая школа номер 14 на 1150 мест. В церемонии открытия принял участие в Рио главы Дагестана Федор Щукин. Современное образовательное учреждение построено в рамках национального проекта развития образования. Всего в республике 1 сентября открываются 5 школ и 1 детский сад, что стало важным подарком для тысяч дагестанских семей к началу нового учебного года. В этом году в Дагестане за школьные парты сядут около 490 тысяч учеников, из них порядка 46 тысяч первоклассники. Ингушетия. В Ингушетии в этом году за парты сядут более 85 тысяч школьников. Особенным этот день станет для около 8500 первоклассников, которые впервые переступят порог школы. В Ингушетии за последнее время в рамках национальных проектов образования, демография и других государственных программ построено 49 школ на 25 тысяч мест и открыто 50 детских садов, более чем на 10 тысяч мест. Благодаря этому создано свыше 8 тысяч новых рабочих мест. Кабардино-Балкария. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка опубликовал поздравления в связи с празднованием Дня государственности Кабардино-Балкарской республики. Здесь, у подножия Эльбруса, веками переплетались культуры, языки и традиции, создавая уникальный регион с особенным колоритом, гостеприимным характером и богатым духовным наследием. Отрадно, что нынешнее поколение жителей республики свято чтут завет и предков и бережно хранят атмосферу согласия и взаимоуважения. Сегодня в Кабардино-Балкарии продолжает активно развиваться экономика, благоустраиваются города и села, открываются новые горизонты для молодежи, укрепляется социальная сфера. Каждый, кто вкладывает силы и талант в процветание родной земли, вносит неоценимый вклад в общие достижения региона, Северного Кавказа и всей России. Карачаево-Черкесия. В канун начала учебного года президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в Дагестане и Карачаево-Черкесии. В Черкесске введен новый корпус для начальной школы обновленного образовательного комплекса номер 6 на 432 места. Также новая школа на 604 учащихся появилась в селе Байрам-Аул Хасавюртовского района Дагестана. Северная Осетия. В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте 2004 года. Траурные мероприятия начались утром. По традиции в 9:15 прозвенел звонок. Именно в это время 22 года назад террористы захватили первую бесланскую школу. Сотни людей пришли сегодня в разрушенный спортзал. Люди возложили цветы, зажгли свечи в память о погибших. Вахта памяти продлится 3 дня. Основные траурные мероприятия пройдут 3 сентября в здании разрушенной школы и на мемориальном кладбище «Город ангелов». Ставропольский край. В Ставропольском крае сегодня учебный год начался в 636 школах для более 300 тысяч школьников, среди которых 27 тысяч первоклассников. Губернатор Владимир Владимиров пожелал ребятам: будьте любознательными, не бойтесь трудностей, ставьте перед собой большие цели и верьте в свои силы. Спасибо педагогам за труд, терпение и заботу. Пусть начинающийся учебный год принесет каждому новые достижения. В добрый путь. Чечня. В Чечне продолжается подготовка к печати обновленных учебников чеченского языка для начальных классов, а также новых учебников чеченского языка и литературы для 5-9 классов. Утверждены внешний вид учебников и обновленные иллюстрации к разделам. Обновленные учебники должны поступить в школы уже в текущем году. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это КЧР ФМ. Меня зовут Анна Гончарова. И мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Встречаемся здесь, в этой эфирной студии, еженедельно. Обсуждаем актуальные вопросы в сфере безопасности дорожного движения. Узнаем мы не только о текущей работе, но а также напоминаем правила, друзья, да, регламентирующие те или иные сферы. Очень часто мы с вами, обычные участники дорожного движения, забываем об элементарных правилах безопасности, где-то не соблюдаем, где-то нарушаем. Это нехорошо. Ведь все-таки от того, насколько каждый из нас с вами будет ответственно относиться к своим обязанностям, в том числе на дороге, очень многое зависит. Зависит жизни других людей. Поэтому, друзья, здесь надо быть аккуратнее. Мы сегодня будем говорить об организованной перевозке групп детей автобусами. Все-таки учебная пора. Все у нас вновь возобновляется, меняется. Ну и, конечно же, друзья, о безопасности детей на дорогах надо заботиться. Мы отдельные эфиры посвящаем воспитанию, да, в родителях законопослушного поведения. Напоминаем о том, что есть определенные правила перевозки детей личным транспортом, да. Призываем, конечно же, использовать детские удерживающие устройства, соответственно, возрасту. Рассказываем, как их подобрать, как установить в автомобиле, как приучить ребенка. Ну и сегодня мы хотим уделить отдельное внимание вот как раз-таки организованным перевозкам, да. Мы будем говорить о том, когда дети подвозятся к учебным заведениям и обратно, да, то есть везут их в школу и обратно, к месту проведения соревнований, на экскурсии, на досуговые мероприятия и так далее. Ведь здесь, друзья, все не просто так, не просто, да, можно посадить детей в автобус и просто поехать, куда заблагорассудится. Здесь есть достаточно большое количество правил, нюансов, которые надо соблюдать, но и в конечном итоге это все призвано обеспечить безопасность наших детей, групп детей в поездках. Сегодня мы будем беседовать со специалистом. К нам в студию пришел старший государственный инспектор группы технического надзора отдела надзора управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Магомед Матакаев. Магомед Адильгиревич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Друзья, я хочу напомнить, что мы не только беседуем, но и готовы отвечать на ваши вопросы. Если нужны уточнения, пояснения или есть какой-то вопрос, который непосредственно вас интересует, можно адресовать его в письменном виде на страницу нашей радиостанции КЧРФМ ВКонтакте, в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Пишите, пожалуйста, будем рады ответить на ваши вопросы. Ну вот я к гостю. Магомед, скажите, пожалуйста, новый учебный год — это, знаете, головная боль не только для родителей и педагогов, но и, знаете, время повышенной ответственности и бдительности и для сотрудников госавтоинспекции. Вот по линии непосредственно организованной перевозки групп детей какая-то работа была проведена к этому времени, к этому важному этапу?
1: Конечно, работа проводится. Сотрудниками госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике на постоянной основе проводится проверка технического состояния и документации школьных автобусов. А перед началом учебного года весь автопарк, скажем так, школьных автобусов был проверен с должностными лицами. Были проведены профилактические беседы.
0: А вот автобусы как проверяют, да? То есть это какие-то технические характеристики уточняются, проверяются, скажите, пожалуйста.
1: Проверяются, да? Техническое состояние,
0: документы.
1: Документация. Угу. Действующий полис ОСАГО, действующая диагностическая карта, наличие ремней безопасности, огнетушителей, аптечек, все, что необходимо для перевозки групп детей.
0: Ну что, мы сегодня будем подробнее разбираться, что необходимо для того, чтобы организовать перевозку групп детей. Да, мы все-таки будем подразделять перевозки на те, которые осуществляют частные организации, да, скажем так, и организации образовательные. Вот, кстати, что касается школьных автобусов непосредственно, да, я думаю, что ни для кого не секрет, что в последние годы действительно колоссальная работа была проведена, да, если во многих школах никогда вообще не было личного автотранспорта, то сейчас практически во всех школах региона, да и страны, во многих школах уже есть собственные автобусы, и что очень радует, что это абсолютно новенькие автобусы, которые приходят в рамках национальных проектов, государственных, федеральных программ, и этот новый транспорт, абсолютно новый, исправный технически, да, оснащенный по современным требованиям, именно он участвует в организованной перевозке групп детей. Это тоже лишние баллы, да, в копилку безопасности наших детей в рамках перевозок. Хорошо, давайте поговорим о том, какими документами регулируются требования к перевозке, организованной перевозке групп детей. Какими постановлениями или законами, может быть?
1: Так, организованная перевозка групп детей осуществляется в строгом соответствии с постановлением правительства от 2 июня 2026 года за номером 680.
0: Это свежее постановление, да. Если 26 год.
1: Да, оно вступило с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года.
0: То есть это совершенно новый документ. Значительные ли в нем изменения или все-таки не так много изменений? Может быть, на что-то мы могли бы обратить внимание о том, какие есть новшества, нововведения в этом документе?
1: Нововведений не так много, но одно из, я перечислю, если в случае места начала организованной перевозки является территория, на которой введен режим военного положения, режим контртеррористической операции или режим чрезвычайного положения, уведомление о перевозке может подаваться в произвольной форме или в сокращенные сроки по сравнению со сроками, если территориальным органам Министерства внутренних дел Российской Федерации согласована возможность направления таких уведомлений о перевозке с учетом указанных особенностей их подачи.
0: То есть, друзья, это вот те изменения, которые продиктованы нынешними реалиями, да, если введен режим военного положения, да, так точно он называется, то требования к организованной перевозке групп детей, они упрощаются, все это делается, наверное, для того, чтобы, ну, максимально быстро организовывать какие-то перевозки, вывозить, перевозить детей в целях их безопасности. Хорошо, новое постановление вступило в силу, постановление от этого года, но, как специалист сказал, что основные требования к организованной перевозке групп детей практически не изменились. Давайте тогда поговорим о том, что необходимо для того, чтобы организовать перевозку групп детей, да, может быть, какое-то техническое оснащение или какие-то атрибуты. Давайте их вот перечислим, что должно быть в автобусе, чтобы он был допущен к перевозке детей, групп детей.
1: Один из обязательных требований оснащения автобуса – это опознавательный знак перевозка детей в виде квадрата желтого цвета, который установлен спереди и сзади автобуса.
0: Угу. Кстати, вот такие желтые опознавательные знаки, да, с детьми, да, желтый фон и дети, да, там, да, получается, спереди и сзади. И вот такие дорожные знаки, они очень хорошо видны, и если я не ошибаюсь, то, ну, вот на расстоянии там 10, 15, 20, 30, может быть, даже 50 и 100 метров, ну, в принципе, где-то до 100 метров, наверное, можно хорошо разглядеть. То есть это еще один дополнительный опознавательный знак, который позволит другим участникам дорожного движения обратить внимание на это транспортное средство и снизить все-таки скорость. Хорошо, давайте продолжим. Есть ли какие-то требования к скорости? Очень интересно об этом знать.
1: Скорость движения автобуса, осуществляющая организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 км в час. Кроме того, на крыше автобуса должен быть установлен маячок оранжевого цвета, который позволяет видеть всем участникам дорожного движения, что с ними в потоке движется автобус, перевозящий детей.
0: То есть, получается, вот этот маячок, он на крыше для чего? Для того, чтобы и спереди, и сзади встречный транспорт, попутный транспорт по бокам, да, если там пересечение перекрестки, он привлекает к себе внимание со всех, собственно говоря, сторон. Не только знак перевозка детей, но и маячок, ограничение скорости, ну и еще целый ряд машин. Периодически мы вот видим, что детей перевозят с сопровождением патрульных автомобилей. Да, вот здесь тоже очень интересно. Не всегда так бывает. Когда все-таки патрульные автомобили, сотрудники госавтоинспекции сопровождают группы детей? Это какие-то привилегированные дети или нет? Или как нет, здесь регулируется?
1: Если организованная перевозка групп детей осуществляется тремя и более автобусами, организаторами перевозки подается заблаговременно уведомление в госавтоинспекцию для предоставления сопровождающей патрульной машины.
0: То есть, получается, это большая группа детей. Вот здесь, собственно, все становится ясным. Если один автобус или два автобуса, перевозка осуществляется по правилам, естественно. Если три или более автобусов, то тогда патрульные автомобили сопровождают такие колонны, скажем так, для того, чтобы еще больше привлечь внимание, обеспечивать максимальную безопасность такой группы детей. Хорошо, давайте поговорим о том, что какие есть, да, правила. Вот, может быть, о самих автобусах. Мы вот говорим, что сейчас автопарк школьных автобусов значительно обновлен. А вот что касается, ну, частного автотранспорта, да, какие технические характеристики должны быть соблюдены, чтобы такой автобус был допущен к перевозке детей?
1: Техническое состояние, самое главное, должно соответствовать правилам дорожного движения. Исправный должен быть транспорт, своевременный проведен технический осмотр, наличие действующего полиса ОСАГО, наличие ремней безопасности сидений.
0: То есть не только у водителя, да, получается? Сейчас требования такие, что каждый ребенок должен быть пристегнут, то есть на каждом кресле. А допускается ли перевозка детей стоя, вот когда они группой в автобусе едут?
1: Категорически запрещена.
0: То есть, если ребенок не поместился, да, на него не хватило кресла, надо еще один автобус
1: еще
0: брать. Но это строгие требования. Хорошо. Давайте вот, наверное, разберем вот такую практическую ситуацию. Ну, скажем, класс решил съездить в горы на экскурсию, да. Решили, собрались не школьным автобусом, да. Решили нанимать какой-то автобус, собрали деньги родители, решили, ну, осуществить вот такую экскурсионную поездку, да. Как нужно действовать? Расскажите, пожалуйста, чтобы вот и детям обеспечить безопасность и закон не нарушить.
1: Если поездка осуществляется на территории одного субъекта, заявка подается не позднее за 24 часа до начала организованной перевозки. Если поездка осуществляется в другой субъект, то заявка направляется за не позднее, чем за 48 часов.
0: То есть, получается, 48 часов, если это в другой субъект, если на территории одного региона, то за сутки получается, да? Хорошо, как выбрать перевозчика, да? Вот, ну, группа родителей решила, вот, как выбирать, есть ли какой-то реестр перевозчиков, или просто уже непосредственно проверять документы на месте, когда уже договариваетесь? Как действовать здесь? Как удобно получать. Есть реестр
1: перевозчиков, которые прошли лицензию, получили, имеют право перевозить детей. Они направляют договор фрахтования, заполняют заявку.
0: Скажите, вот эти документы, заявки и так далее, это родители заполняют, школа заполняет, или все-таки уже сам перевозчик по закону должен озаботиться вот этими документами, наличием их?
1: Перевозчик направляет, вне зависимости, это школа, либо частный.
0: То есть и школы, для школ, да, тоже такие требования, если выездное какое-то мероприятие, то...
1: Они на официальном сайте госавтоинспекции заполняют заявление, после чего оно попадает на сайт сотрудников госавтоинспекции, где сотрудник рассматривает и принимает решение допустить либо отказать.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, а вот за сутки, да, по территории одного региона, за двое суток, если в другой регион, если перевозка, поездка дальняя, да, как действовать? Можно ли ехать непрерывно, да, долго? Мы напомним, что все-таки новые современные технические средства, они оснащены тахографами, они оснащены системами ГЛОНАСС, да, и опять же помним, что есть ограничения для водителей, например, да. Те же самые водители большегрузного транспорта, да, мы сейчас знаем, что многие аварии случались из-за того, что хотелось больше заработать, быстрее доехать до пункта назначения, многие водители пренебрегали отдыхом. Возможно ли такая ситуация в случае перевозок детей, да?
1: Ну, в случае, если организована перевозка в соответствии с графиком движения от пункта отправления до пункта назначения время следования автобуса превышает 4 часа, то в состав такой группы детей не допускается включение детей возрастом до 7 лет.
0: Угу.

0: ехать далеко, то придется останавливаться на ночлег, размещать детей, отдыхать, водитель отдыхает, дети отдыхают, и на следующий день они уже будут продолжать поездку. Это такие правила. Скажите, пожалуйста, а вот что касается состава детей, вот мы начали говорить о том, что если больше 4 часов поездка, то допускаются дети не младше 7 лет. Здесь, собственно говоря, понятно, да, маленькие дети очень по-разному переносят дорогу, и тяжело бывает, и плохо может быть, поэтому если дорога дальняя, детки должны быть постарше. Кто сопровождает и кто несет ответственность за детей, которые едут группой?
1: Если случаи, если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждого предназначенного для посадки, высадки дверей автобуса. То есть, если одна дверь, минимум один сопровождающий должен находиться в автобусе. Если две двери, у каждого выхода должен располагаться один сопровождающий.
0: Что касается медиков, здесь тоже есть определенные требования. Конечно, в идеале медицинский работник должен быть в каждом таком автобусе, где перевозятся дети. Да, бывают автобусы крупные, там 40 человек, да, бывает, может быть, даже больше. Понятно, что кому-то может понадобиться медицинская помощь. Опять же, сопровождающие, это, как правило, кто-то из педагогов, и бывает так, что и родители в том числе. Бывают и сотрудники правоохранительных органов, и медицинские работники. Да, если мы, вот, например, говорим, хочется вспомнить, да, о таком моменте, да, о котором многие дети наверняка мечтают, но не у всех такая мечта осуществляется, да, кремлевские елки, да, давайте вспомним, многие дети усердно учатся, мечтают, стараются попасть на кремлевскую елку в Москву, но кому-то очень везет, да, и когда из нашего региона в том числе осуществляется перевозка, да, счастливчиков везут, там и медики, и педагоги, и воспитатели, и сотрудники органов правоохранительных сопровождают ребят. И здесь тоже соблюдаются, да, несмотря на то, что расстояние достаточно дальнее, ну и такие поездки тоже бывают. Ну вот больше, да, по практике, по вашей, куда чаще, да, в дальние поездки или по региону, или, может быть, соседние субъекты подаются заявки в нашем регионе непосредственно?
1: Большинство заявок у нас по территории республики подается, ну и в соседние республики тоже. Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Краснодарский край.
0: А куда чаще всего ездят? По каким-то достопримечательностям, туристическим зонам? Больше это туристические, наверное, поездки. Или отдых, санатории?
1: И туристические территории. И концерты, мероприятия какие-то, соревнования.
0: Угу. То есть совершенно разные, но больше все-таки по соседним субъектам, получается, из практики. Хорошо, давайте поговорим о том, как регламентировано то, кто едет в автобусе, да, какие-то списки, может быть, нужно составлять, как это делается?
1: Организатор перевозки составляет список лиц, помимо водителя, которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки, включающий в том числе детей, указанных фамилии, имя, отчество, возраст, даты рождения ребенка, а также номера контактных телефонов их родителей, сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имя, отчество и номера контактных телефонов. Медицинский работник с указанием также фамилии, имя, отчество и номера телефона.
0: Угу. Если вдруг какие-то изменения... Это к заявке присоединяется этот документ. Да. Если происходят какие-то изменения, заболел, поменялся ребенок, да, какие-то обстоятельства изменились, об этом тоже госавтоинспекцию надо уведомить?
1: Да. Уведомление направляется либо в телефонном режиме, что какой-то из детей там не смог по какой-либо причине поехать, чтобы мы были в курсе, что...
0: А для чего вообще вот такая подробная, да, подробное такое описание, зачем госавтоинспекции такие данные? Но, как смею предположить, да, что в случае, если вдруг какие-то неприятности в дороге случатся или дорожно-транспортное происшествие, то у государственной службы, у госавтоинспекции будет уже информация о том, да, сколько детей в автобусе, сколько, может быть, понадобится, да, медиков, сотрудников полиции и так далее, что чтобы быстрее оказать помощь, да, в случае вот непредвиденных каких-то моментов. Наверное, вот для этого все-таки,
1: да,
0: так подробно.
1: Да, вы правы. Чтобы у сотрудников госавтоинспекции было понятие, по какому маршруту передвигался автобус.
0: Маршрут, вот, кстати, да.
1: Да, маршрут, по какому двигался автобус, сколько людей возраст, еще остальное. Ну,

0: все эти организационные моменты, ну, как раз-таки вот на случай дорожно-транспортного происшествия или каких-то других, да, неприятностей, которые на дороге, к сожалению, бывают, друзья. Давайте, да, вспомним историю, да, хронику происшествий, к сожалению. Бывают такие случаи, когда это ДТП с участием автобусов, которые перевозили детей, это, конечно, особенно горько. Очень горько, конечно. И очень не хочется, чтобы такие случаи повторялись. Именно для этого есть целый свод правил, которые регламентируют перевозку групп детей автобусами. Мы так понимаем, что, знаете, вот о чем хотелось бы сказать... О водителях. Вот я хочу спросить, поговорить, и, может быть, мы вот подробнее об этом. Водители тоже не все, и не каждый может быть допущен к управлению автобусом, который перевозит детей. Во-первых, это отдельная категория в водительском удостоверении, но в последние годы ужесточал здесь законодатель требования, да, какие-то требования к стажу водительскому и так далее. Давайте, может быть, об этом подробнее поговорим. Какой водитель может быть допущен к перевозке группы детей автобусом? Вот так сформулирую. Формулирую свой вопрос.
1: К водителю требования, имеющие на дату начала организованной перевозки групп детей, стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D и не имеющие ни одного года за последние 2 лет лишения, допустим. Угу.
0: Никаких нарушений, да, у него не должно быть в последние 2 года грубых нарушений грубых правил нарушений, дорожного, да, движения.
1: Угу. Прошедший предрейсовый инструктаж соответствует правилам обеспечения безопасности перевозок. Ну и в принципе...
0: Угу. Ну и не привлекавшийся, да, в течение года до начала вот этой перевозки какой-то административной ответственности, не лишенный права управления транспортом, не было у него там всяких административных арестов, судимости и прочего. То есть получается вот такие моменты. Хорошо, что должен иметь при себе водитель, да, который вот перевозит детей? Какие документы, какой пакет документов у него должен быть?
1: Водитель обязан иметь при себе договор фрахтования. Документ, составленный в произвольной форме, содержание сведений о маршруте перевозки, в том числе пункте отправления, промежуточных пунктах посадки, высадки детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке групп детей, пункте назначения, местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха и ночного отдыха.
0: Ну, если это многодневные поездки. Хорошо, если отправление автобуса задерживается, что делать, как действовать? Надо ли уведомить госавтоинспекцию, если вот какие-то форс-мажорные обстоятельства возникли?
1: Осуществляющих организованную перевозку групп детей, организатор перевозки уведомляет об этом родителей или законных представителей детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке групп детей, а также подразделения госавтоинспекции, если им принималось решение о сопровождении данных автобусов патрульным автомобилем.
0: Угу. То есть, если небольшая задержка, там, полчаса-час, и не предусматривалось сопровождение патрульным автомобилем, то, в принципе, можно не уведомлять, но пакет документов должен быть. Давайте еще уточним один момент. Да? Мы сказали выше, что автобус должен быть оснащен ремнями безопасности для безопасности детей. Должны ли дети быть пристегнуты во время всей поездки?
1: Во время движения...
0: Этот вопрос у всех, да, возникает.
1: Во время движения автобуса дети должны быть пристегнутыми к креслам ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством эксплуатации транспортных средств. Контроль за соблюдением указанного требования возлагается на сопровождающих лиц.
0: Угу. Скажите, если в ходе перевозки, да, такой автобус будет остановлен сотрудниками госавтоинспекции на посту или дежурящими, если будут выявлены какие-то нарушения, перевозку могут прекратить, да, то есть могут остановить такую перевозку, и что будет в такой ситуации, да, если вдруг там нет документов, автобус технически неисправен, может быть, водитель нетрезв, да, это вот, наверное, самый такой страшный возможный нюанс, который бывает, да, что бывает, перевозку остановят?
1: Конечно, перевозку остановят, вызовут другой транспорт, который заберет детей, а водителя привлекут к административной ответственности.
0: Угу. Какие требования вот к подменному транспорту? Да? То есть, получается, в дороге по факту, ну, может быть, занять несколько часов. Да? Какие требования здесь есть? Как это будет происходить на практике?
1: При прибытии подменного автобуса подменный водитель, документы переделываются на нового водителя.
0: Передают.
1: Передаются, угу. Да, водителям соответствующим. Старшим ответственным за организованный перевоз групп детей составляется акт замены автобуса или водителя в произвольной форме с указанием причины замены автобуса, водителя, дата, время замены, и фамилия, имя, отчество, и контактный номер телефонов.
0: Хорошо, вот много достаточно правил, серьезные правила и к водителям, и к техническому оснащению транспортного средства, да, даже элементарно там и маячок, который на крыше должен быть, специальные знаки, ограничение скорости, время перевозки, большой пакет документов, уведомления госавтоинспекции, договор фрахтования, списки и так далее, но все-таки нарушают. Какая ответственность предусмотрена для тех, кто нарушает правила организованной перевозки детей, групп детей автобусами?
1: Ответственность за нарушение требований к организованной перевозке групп детей автобусами установлена статьей 12.23 Кодекса об административных правонарушениях, так как часть 3 этой статьи устанавливает ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилам дорожного движения в виде административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей, на должностных лиц 25 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч рублей.
0: Угу. Серьезные штрафные санкции. Ну что, друзья, что еще хотелось бы проговорить? Есть профилактические мероприятия, которые госавтоинспекция часто проводит. Да, мы сегодня уже узнали, что в преддверии нового учебного года проводились мероприятия непосредственно в учебных заведениях. Да, давайте вот об этой профилактической работе поговорим. Ведь не только, да, карает госавтоинспекция, скажем так, нарушителей, но в большей степени настроена на профилактическую, разъяснительную работу. Расскажите об этих профилактических мероприятиях, как называется профилактическое мероприятие. Ну, смею предположить, да, автобус, наверное, да, если это автобус, это, наверное, автобус. Давайте поговорим, цели, задачи, как проходит это мероприятие, какие цели преследует.
1: В целях предупреждения и пресечения нарушения правил дорожного движения Российской Федерации, требований нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, повышения безопасности и профилактики аварийности на автотранспорте, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Карачаево-Черкесской Республики, регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Автобус». В сентябре у нас запланировано второй этап оперативно-профилактических мероприятий «Автобус».
0: А первый этап перед новым учебным годом как раз, да, я так понимаю, проходит? Или нет, или весной?
1: Весной у нас был.
0: То есть это двухэтапное профилактическое мероприятие. На что обращаете внимание в ходе профилактического мероприятия?
1: При проведении мероприятия сотрудники госавтоинспекции будут обращать особое внимание на соответствие норм технического регламента школьных автобусов, оснащение транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, техническими средствами контроля за соблюдением водителем режима движения, труда и отдыха, то есть тахографами, оснащение ремнями безопасности, оснащение аппаратурой спутниковой навигации.
0: Ну и, собственно, все, о чем мы говорили. Итак, друзья, мы вот сегодня подробно разбирали правила перевозки групп детей автобусами. Ну и самое главное, да, если вы отправляетесь в поездку, проверяйте транспортное средство, на котором поедете вы или ваши дети, или группа ваших детей, класс, коллектив, секция спортивная и так далее, и так далее. А перевозчик, напомним, должен обязательно подать уведомление в госавтоинспекцию. Как это, кстати, осуществляется? Через интернет?
1: Да, официальный сайт госавтоинспекции, раздел «Уведомления о перевозке групп детей». Заполняются все необходимые графы и отправляется заявка.
0: Ну, те, кто занимаются этим на постоянной основе, знают, как это делается. Не пренебрегайте правилами, это очень важно. Тем более, что это бесплатно, насколько я понимаю.
1: Конечно.
0: Уведомить госавтоинспекцию, иметь уведомление, не иметь никаких проблем, соблюдайте законы и обеспечивайте безопасность. Друзья, мы вот завершаем наш радиоэфир. Я к гостю хочу обратиться с возможностью дать ему финальное слово, и чтобы он обратился к нашим радиослушателям по теме сегодняшнего, собственно, общения, ну и, может быть, сверх нее вообще в целом с призывом соблюдать ПДД.
1: Уважаемые жители и гости нашей республики, от лица госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике обращаемся к вам с настоятельной просьбой соблюдать правила дорожного движения, особенно при перевозке детей пассажиров. Ведь с началом учебного года на дорогах значительно возрастает количество юных участников дорожного движения. их безопасность напрямую зависит от вас.
0: Ну что, друзья, всецело присоединяюсь. Давайте будем внимательными. Больше стало транспорта. Многие с каникул вернулись в города и села. Больше детей. Дети пошли в школу. Поэтому тоже отдельное внимание, пристальное. Давайте будем осторожны, аккуратны и взаимно вежливы. Спасибо. До новых встреч.
1: До свидания.
2: Реклама на 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Зеленчукской 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и всю Братскую Республику с Днем Государственности. Рашид Имрезов подчеркнул, этот праздничный день символизирует мудрость предков, избравших путь мира и созидания. Кабардино-Балкария динамично развивается, реализуются крупные инвестиционные проекты, укрепляется промышленный потенциал и агропромышленный комплекс, активно развивается туристическая отрасль. За этими успехами талант и трудолюбие всего многонационального народа Кабардино-Балкарии. Наши республики связывают общая история, культура и дружба. Мы высоко ценим сложившееся сотрудничество и стремимся к тому, чтобы эти узы крепли. В праздничный день от всей души желаю каждому жителю Братской Республики крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. А прекрасной Кабардино-Балкарии добра и процветания. Экстренная помощь пациентам с жизнеугрожающим состоянием станет более эффективной и доступной. В Карачаево-Черкесии по поручению главы республики Рашида Тимрезова строится новый медблок для экстренной помощи пациентам с жизнеугрожающим состоянием на базе республиканской клинической больницы. Площадь нового блока – 1500 квадратных метров. Эта быстровозводимая конструкция будет располагать современными операционными кабинетами компьютерной томографии, УЗИ и рентгена. Добавим, что в республике в последние годы построено и капитально отремонтировано более 30 объектов здравоохранения. Поступает новейшее оборудование, привлекают квалифицированные кадры, в том числе на село. Также принята стратегия развития здравоохранения Карачаево-Черкесии до 2030 года. Документ позволит обеспечить дальнейшее развитие отрасли. 1 сентября за парты сели 57 тысяч школьников, из них 6 тысяч первоклассники. Открыты около 300 образовательных организаций, школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, колледжей. В Черкесске школьный звонок прозвенел для 18 тысяч детей, из них более 1700 первоклассники. В школах номер 2 и 8, лицей номер 15 открыты предпрофильные классы, а в третьей школе кадетский класс. В этом учебном году, как и прежде, огромное внимание будет уделено развитию индивидуальных результатов ребенка, патриотическому воспитанию, профориентации, изучению истории нашей великой страны. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: I give you my phone number. When you worry, call me. I need to have it.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-20785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
1: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаева-Черкесии посетила Базинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
0: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в среду, 2 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 26, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 23, облачно, ожидается дождь. В Домбае плюс 11, ночью, днем до плюс 21, облачно, туман. В Архызе ночью плюс 7, днем плюс 21 градус, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами семей участников спецопераций. Участие в ней приняли первый зампредседателя парламента республики Хызыр Чекуев, депутат Государственной думы Салтан Узденов, депутаты парламента, участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. Основная тема встречи – поддержка воинов и их семей. В ходе открытого диалога обсудили вопросы, касающиеся социальной защиты военнослужащих, вернувшихся со спецоперации, и их близких. Особое внимание уделили созданию условий для медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий. Говорили о доступности санаторно-курортного лечения, создании реабилитационных центров и необходимости расширения сети учреждений, оказывающих такую помощь. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки ветеранов, поступления и учебы их детей в высших учебных заведениях. Депутаты разъяснили действующие механизмы господдержки и заверили, что все вопросы на постоянном контроле руководства республики, депутатского корпуса и «Единой России». Из Черкесска в зону СВО отправили очередной груз гуманитарной помощи, сформированный по запросам наших бойцов. В партию вошли аккумуляторы, прибор ночного видения, генератор, рации, электроинструменты и продукты. Помощь собрали директор комплексной спортивной школы «Победа», президент Федерации велоспорта Карачаева-Черкесии, депутат Думы Черкесска Азамат Кубанов, совместно с исполнительным директором клуба единоборств «Дикая дивизия» Муратом Салпагаровым и фондом «Ромашка». Добавлю, что вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова. Семьи участников СВО из Карачаева-Черкесии совершили поездку в Республику Северной Осетии Алания. Перед дорогой более 100 прихожан Никольского собора Черкесска совершили молитву вместе со своим духовным наставником Иереем Александром Гуриным. Он передал детям, участников спецоперации, от добровольцев собора канцелярские наборы к школе и прочитал над каждым ребенком молитву на начало нового учебного года. Семьи героев посетили Аланский Богоявленский женский монастырь, а также Аланский Свято-Успенский монастырь и достопримечательности Куртатинского ущелья. Паломничество завершилось посещением мемориального комплекса, посвященного памяти жертв теракта 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане. Поездка была организована добровольцами и духовенством Никольского собора Черкесска при содействии Фонда защитники Отечества и Комитета семей воинов Отечества по Карачаево-Черкесии. В городах и районах республики прошел масштабный благотворительный марафон «Копилка Победы». Местом проведения концертов были выбраны дворцы культуры. Главными почетными гостями стали земляки, которые принимали участие в специальной военной операции. На мероприятии присутствовали представители органов власти, общественных, волонтерских организаций, местные жители. На благотворительных концертных программах звучали душевные и проникновенные песни о воинской доблести и героизме российских военнослужащих, а также красочные хореографические постановки о единстве и сплоченности многонационального российского народа. В память о земляках, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, были объявлены минуты молчания. Марафон «Копилка Победы» проведен в рамках всероссийской акции «Мы вместе» при поддержке Единого регионального штаба помощи военнослужащим и членам их семей при главе Карачаева-Черкесии. А все вырученные средства будут направлены на нужды наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаева-Черкесия». Своих не бросаем. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Сегодня расскажу об одной из самых ярких достопримечательностей города – Черкесска – о стеле дружбы народов Карачаево-Черкесии. В 1957 году в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее торжественно отмечали 400-летие добровольного присоединения народов к России. В честь знаменательной даты было принято решение соорудить памятники в трех столицах – в Майкопе, Нальчике и Черкесске. В нашем городе строительство площади и памятника дружбы завершилось в 1979 году. Открыт монумент был 6 ноября первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Всеволодом Мураховским на площади перед спуском в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» по улице Комсомольской. Сегодня этот памятник – самый узнаваемый символ добрососедства и мира нашей многонациональной республики. Бронзовое кольцо диаметром свыше 9 метров окружает 26-метровую бетонную стелу, на которой выгравированы даты 1557-1957 годы. Они символизируют 400-летнюю историю дружбы и сотрудничества

Затем привезено в разобранном виде в Черкесск и смонтировано уже на месте. Стоимость монумента составила 192 тысячи рублей. Строительные работы вел коллектив строительного треста «Севкав Гидроэнергострой». Об Игоре Евгеньевиче Рожине стоит сказать подробнее. Это был выдающийся советский и российский архитектор. В творческой деятельности Игорь Рожин всегда следовал своим главным творческим принципам – ясности основного замысла, скупости средств и внимательной прорисовки деталей. Архитектурное творчество Игоря Евгеньевича охватывает более 75 лет, и всю свою жизнь он оставался человеком Серебряного века, свято исповедуя ценности русской интеллигенции. Еще будучи молодым архитектором, он участвовал в разработке Дворца Советов, неосуществленного грандиозного проекта здания для проведения сессии Верховного Совета СССР. Он же создатель нескольких станций московского метрополитена, стадиона имени Ленина в Лужниках. Именно он спроектировал подмосковный город Зеленоград. А Олегу Иконникову принадлежит авторство «Растальной колонны» на въезде во Владивосток. Ну а монумент «Стела дружбы народов Карачаево-Черкесской республики», созданный этими выдающимися деятелями, и сегодня является символом нашего города, одной из самых узнаваемых достопримечательностей республиканской столицы и всей Карачаево-Черкесии. Это все, что я успеваю вам рассказать. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104.5 FM.

0: 104.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Кахтиберде, 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии поздравил главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и всю Братскую Республику с Днем Государственности. Рашид Тимрезов подчеркнул, этот праздничный день символизирует мудрость предков, избравших путь мира и созидания. Кабардино-Балкария динамично развивается, реализуются крупные инвестиционные проекты, укрепляется промышленный потенциал и агропромышленный комплекс, активно развивается туристическая отрасль. За этими успехами талант и трудолюбие всего многонационального народа Кабардино-Балкарии. Наши республики связывают общая история, культура и дружба. Мы высоко ценим сложившееся сотрудничество и стремимся к тому, чтобы эти узы крепли. В праздничный день от всей души желаю каждому жителю Братской Республики крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. А прекрасной Кабардино-Балкарии добра и процветания. Экстренная помощь пациентам с жизнеугрожающим состоянием станет более эффективной и доступной. В Карачаево-Черкесии по поручению главы республики Рашида Тимрезова строится новый медблок для экстренной помощи пациентам с жизнеугрожающим состоянием на базе республиканской клинической больницы. Площадь нового блока – 1500 квадратных метров. Эта быстровозводимая конструкция будет располагать современными операционными кабинетами компьютерной томографии, УЗИ и рентгена. Добавим, что в республике в последние годы построено и капитально отремонтировано более 30 объектов здравоохранения. Поступает новейшее оборудование, привлекают квалифицированные кадры, в том числе на село. Также принята стратегия развития здравоохранения Карачаево-Черкесии до 2030 года. Документ позволит обеспечить дальнейшее развитие отрасли. 1 сентября за парты сели 57 тысяч школьников, из них 6 тысяч первоклассники. Открыты около 300 образовательных организаций, школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, колледжей. В Черкесске школьный звонок прозвенел для 18 тысяч детей, из них более 1700 первоклассники. В школах номер 2 и 8, лицей номер 15 открыты предпрофильные классы, а в третьей школе кадетский класс. В этом учебном году, как и прежде, огромное внимание будет уделено развитию индивидуальных результатов ребенка, патриотическому воспитанию, профориентации, изучению истории нашей великой страны.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду, 2 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 26, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 23, облачно, ожидается дождь. В Домбае плюс 11, ночью, днем до плюс 21, облачно, туман. В Архызе ночью плюс 7, днем плюс 21 градус, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

by what I'm told. From the latest hit

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Донбайе 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и всю Братскую республику с Днем Государственности. Рашид Имрезов подчеркнул, этот праздничный день символизирует мудрость предков, избравших путь мира и созидания. Кабардино-Балкария динамично развивается, реализуются крупные инвестиционные проекты, укрепляется промышленный потенциал и агропромышленный комплекс, активно развивается туристическая отрасль. За этими успехами талант и трудолюбие всего многонационального народа Кабардино-Балкарии. Наши республики связывают общая история, культура и дружба. Мы высоко ценим сложившееся сотрудничество и стремимся к тому, чтобы эти узы крепли. В праздничный день от всей души желаю каждому жителю Братской Республики крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. А прекрасной Кабардино-Балкарии добра и процветания. Экстренная помощь пациентам с жизнеугрожающим состоянием станет более эффективной и доступной. В Карачаево-Черкесии по поручению главы республики Рашида Тимрезова строится новый медблок для экстренной помощи пациентам с жизнеугрожающим состоянием на базе республиканской клинической больницы. Площадь нового блока – 1500 квадратных метров. Эта быстровозводимая конструкция будет располагать современными операционными кабинетами компьютерной томографии, УЗИ и рентгена. Добавим, что в республике в последние годы построено и капитально отремонтировано более 30 объектов здравоохранения. Поступает новейшее оборудование, привлекают квалифицированные кадры, в том числе на село. Также принята стратегия развития здравоохранения Карачаево-Черкесии до 2030 года. Документ позволит обеспечить дальнейшее развитие отрасли. 1 сентября за парты сели 57 тысяч школьников, из них 6 тысяч первоклассники. Открыты около 300 образовательных организаций, школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, колледжей. В Черкесске школьный звонок прозвенел для 18 тысяч детей, из них более 1700 первоклассники. В школах номер 2 и 8, лицей номер 15 открыты предпрофильные классы, а в третьей школе кадетский класс. В этом учебном году, как и прежде, огромное внимание будет уделено развитию индивидуальных результатов ребенка, патриотическому воспитанию, профориентации, изучению истории нашей великой страны. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду, 2 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 26, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 23, облачно, ожидается дождь. В Домбае плюс 11, ночью, днем до плюс 21, облачно, туман. В Архызе ночью плюс 7, днем плюс 21 градус, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 8.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя Республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые Куйцух и Хаджа, в карачаевских и нагайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и нагайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского рассказ, в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», — гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адымиркане, Хатхе, у нагайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. В борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адымиркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаева-Черкесии посетила Базинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Учкекене, 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Хасавюрте распахнула свои двери новая школа номер 14 на 1150 мест. В церемонии открытия принял участие в Рио главы Дагестана Федор Щукин. Современное образовательное учреждение построено в рамках национального проекта развития образования. Всего в республике 1 сентября открываются 5 школ и 1 детский сад, что стало важным подарком для тысяч дагестанских семей к началу нового учебного года. В этом году в Дагестане за школьные парты сядут около 490 тысяч учеников. Из них порядка 46 тысяч – первоклассники. Ингушетия. В Ингушетии в этом году за парты сядут более 85 тысяч школьников. Особенным этот день станет для около 8500 первоклассников, которые впервые переступят порог школы. В Ингушетии за последнее время в рамках национальных проектов образования, демография и других государственных программ построено 49 школ на 25 тысяч мест и открыто 50 детских садов, более чем на 10 тысяч мест. Благодаря этому создано свыше 8 тысяч новых рабочих мест. Кабардино-Балкария. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка опубликовал поздравления в связи с празднованием Дня государственности Кабардино-Балкарской республики. Здесь, у подножия Эльбруса, веками переплетались культуры, языки и традиции, создавая уникальный регион с особенным колоритом, гостеприимным характером и богатым духовным наследием. Отрадно, что нынешнее поколение жителей республики свято чтут завет и предков и бережно хранят атмосферу согласия и взаимоуважения. Сегодня в Кабардино-Балкарии продолжает активно развиваться экономика, благоустраиваются города и села, открываются новые горизонты для молодежи, укрепляется социальная сфера. Каждый, кто вкладывает силы и талант в процветание родной земли, вносит неоценимый вклад в общие достижения региона, Северного Кавказа и всей России. Карачаево-Черкесия. В канун начала учебного года президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в Дагестане и Карачаево-Черкесии. В Черкесске введен новый корпус для начальной школы обновленного образовательного комплекса номер 6 на 432 места. Также новая школа на 604 учащихся появилась в селе Байрам-Аул Хасавюртовского района Дагестана. Северная Осетия. В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте 2004 года. Траурные мероприятия начались утром. По традиции в 9:15 прозвенел звонок. Именно в это время 22 года назад террористы захватили первую бесланскую школу. Сотни людей пришли сегодня в разрушенный спортзал. Люди возложили цветы, зажгли свечи в память о погибших. Вахта памяти продлится 3 дня. Основные траурные мероприятия пройдут 3 сентября в здании разрушенной школы и на мемориальном кладбище «Город ангелов». Ставропольский край. В Ставропольском крае сегодня учебный год начался в 636 школах для более 300 тысяч школьников, среди которых 27 тысяч первоклассников. Губернатор Владимир Владимиров пожелал ребятам: будьте любознательными, не бойтесь трудностей, ставьте перед собой большие цели и верьте в свои силы. Спасибо педагогам за труд, терпение и заботу. Пусть начинающийся учебный год принесет каждому новые достижения. В добрый путь. Чечня. В Чечне продолжается подготовка к печати обновленных учебников чеченского языка для начальных классов, а также новых учебников чеченского языка и литературы для 5-9 классов. Утверждены внешний вид учебников и обновленные иллюстрации к разделам. Обновленные учебники должны поступить в школы уже в текущем году. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду, 2 сентября, в Черкеске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 26, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 23, облачно, ожидается дождь. В Домбае плюс 11, ночью, днем до плюс 21, облачно, туман. В Архызе ночью плюс 7, днем плюс 21 градус, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Сегодня расскажу об одной из самых ярких достопримечательностей города – Черкесска – Устелле Дружбы Народов Карачаево-Черкесии. В 1957 году в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее торжественно отмечали 400-летие добровольного присоединения народов к России. В честь знаменательной даты было принято решение соорудить памятники в трех столицах – в Майкопе, Нальчике и Черкесске. В нашем городе строительство площади и памятника дружбы завершилось в 1979 году. Открыт монумент был 6 ноября первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Всеволодом Мураховским на площади перед спуском в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» по улице Комсомольской. Сегодня этот памятник – самый узнаваемый символ добрососедства и мира нашей многонациональной республики. Бронзовое кольцо диаметром свыше 9 метров окружает 26-метровую бетонную стелу, на которой выгравированы даты 1557-1957 годы. Они символизируют 400-летнюю историю дружбы и сотрудничества между горцами и русским народом. На кольце диаметром 9 метров расположены 7 барельефов. Они отражают основные этапы и повседневную жизнь коренных народов республики. Монумент считается одним из символов Черкесска и даже стал частью его герба. Этот памятник был разработан московскими архитекторами, лауреатом Ленинской премии Игорем Рожиным и Владимиром Шулькиным, а также скульптором Олегом Иконниковым. Кольцо с барельефами для Карачаева-Черкесии было выполнено на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья имени Белашовой, а затем привезено в разобранном виде в Черкесск и смонтировано уже на месте. Стоимость монумента составила 192 тысячи рублей. Строительные работы вел коллектив строительного треста «Севкав Гидроэнергострой». Об Игоре Евгеньевиче Рожине стоит сказать подробнее. Это был выдающийся советский и российский архитектор. В творческой деятельности Игорь Рожин всегда следовал своим главным творческим принципам – ясности основного замысла, скупости средств и внимательной прорисовки деталей. Архитектурное творчество Игоря Евгеньевича охватывает более 75 лет, и всю свою жизнь он оставался человеком Серебряного века, свято исповедуя ценности русской интеллигенции. Еще будучи молодым архитектором, он участвовал в разработке Дворца Советов, неосуществленного грандиозного проекта здания для проведения сессии Верховного Совета СССР. Он же создатель нескольких станций московского метрополитена, стадиона имени Ленина в Лужниках. Именно он спроектировал подмосковный город Зеленоград. А Олегу Иконникову принадлежит авторство «Растальной колонны» на въезде во Владивосток. Ну а монумент «Стелла Дружбы Народов Карачаево-Черкесской Республики», созданный этими выдающимися деятелями, и сегодня является символом нашего города, одной из самых узнаваемых достопримечательностей республиканской столицы и всей Карачаево-Черкесии. Это все, что я успеваю вам рассказать. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104.5 FM.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской, 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и всю Братскую республику с Днем Государственности. Рашид Имрезов подчеркнул: этот праздничный день символизирует мудрость предков, избравших путь мира и созидания. Кабардино-Балкария динамично развивается. Реализуются крупные инвестиционные проекты, укрепляется промышленный потенциал и агропромышленный комплекс. Активно развивается туристическая отрасль. За этими успехами талант и трудолюбие всего многонационального народа Кабардино-Балкарии. Наши республики связывают общая история, культура и дружба. Мы высоко ценим сложившееся сотрудничество и стремимся к тому, чтобы эти узы крепли. В праздничный день от всей души желаю каждому жителю Братской Республики крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. А прекрасной Кабардино-Балкарии добра и процветания. Экстренная помощь пациентам с жизнеугрожающим состоянием станет более эффективной и доступной. В Карачаево-Черкесии по поручению главы республики Рашида Тимрезова строится новый медблок для экстренной помощи пациентам с жизнеугрожающим состоянием на базе республиканской клинической больницы. Площадь нового блока – 1500 квадратных метров. Эта быстровозводимая конструкция будет располагать современными операционными кабинетами компьютерной томографии, УЗИ и рентгена. Добавим, что в республике в последние годы построено и капитально отремонтировано более 30 объектов здравоохранения. Поступает новейшее оборудование, привлекают квалифицированные кадры, в том числе на село. Также принята стратегия развития здравоохранения Карачаево-Черкесии до 2030 года. Документ позволит обеспечить дальнейшее развитие отрасли. 1 сентября за парты сели 57 тысяч школьников, из них 6 тысяч первоклассники. Открыты около 300 образовательных организаций, школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, колледжей. В Черкесске школьный звонок прозвенел для 18 тысяч детей, из них более 1700 первоклассники. В школах номер 2 и 8, лицей номер 15 открыты предпрофильные классы, а в третьей школе кадетский класс. В этом учебном году, как и прежде, огромное внимание будет уделено развитию индивидуальных результатов ребенка, патриотическому воспитанию, профориентации, изучению истории нашей великой страны. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет. Just a young...

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаева-Черкесии посетила Базинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в среду, 2 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 26, облачно. В Карачаевске ночью плюс 10, днем плюс 23, облачно, ожидается дождь. В Домбае плюс 11, ночью, днем до плюс 21, облачно, туман. В Архызе ночью плюс 7, днем плюс 21 градус, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Жегуте 3-0.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и всю Братскую Республику с Днем Государственности. Рашид Имрезов подчеркнул: этот праздничный день символизирует мудрость предков, избравших путь мира и созидания. Кабардино-Балкария динамично развивается. Реализуются крупные инвестиционные проекты, укрепляется промышленный потенциал и агропромышленный комплекс. Активно развивается туристическая отрасль. За этими успехами талант и трудолюбие всего многонационального народа Кабардино-Балкарии. Наши республики связывают общая история, культура и дружба. Мы высоко ценим сложившееся сотрудничество и стремимся к тому, чтобы эти узы крепли. В праздничный день от всей души желаю каждому жителю Братской Республики крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. А прекрасной Кабардино-Балкарии добра и процветания. Экстренная помощь пациентам с жизнеугрожающим состоянием станет более эффективной и доступной. В Карачаево-Черкесии по поручению главы республики Рашида Тимрезова строится новый медблок для экстренной помощи пациентам с жизнеугрожающим состоянием на базе республиканской клинической больницы. Площадь нового блока – 1500 квадратных метров. Эта быстровозводимая конструкция будет располагать современными операционными кабинетами компьютерной томографии, УЗИ и рентгена. Добавим, что в республике в последние годы